0: штукатурка вся в конче. Можешь заняться, скажи, пожалуйста?
1: Нет, я не занимаюсь этим.
0: Ты занимайся, мне тебя сказали надо. Только ты таким занимаешься. Да, алло?
1: Нет.
0: У меня в сперме все, блядь, я обосрал, блядь, все стены обосрал, блядь, а в говне, блядь, кончой забрызганный, блядь. Насрал на потолок, блядь, кончил, блядь. Займешься, да?
1: Нет, я не занимаюсь, извините, до свидания.
0: Когда вас ждать?
1: Я не занимаюсь, до свидания.
0: Не слышу.
1: Да, нет, не занимаюсь, до свидания.
0: Я вас не услышал. У, сука. А кто там не занимается? А я занимаюсь, ебать, а ты не занимайся, да. А, ну тогда иди ты нахуй, дружок. А? Кто?
2: Алло.
0: Да, здравствуй.
2: Кто это?
0: Да, я по поводу вот автошколы, ну, инструктор мне нужен. Вот, записаться хочу к вам на вождение. Я в автошколе вот в ГРОС учусь.
2: Я понял, да. Не беру сейчас никого.
0: А почему? Что случилось-то?
2: Ну, нет.
0: Не, ну я заплачу, как обычно, там, сколько там надо.
2: Держу, сейчас не беру никого.
0: Сколько ты? Скажи мне цену, назови, дай договоримся, что ты как девочка. Да?
2: Я сейчас никого не беру на обучение.
0: А через сколько набрать-то?
2: Не знаю пока.
0: Мне срочно просто надо, я хорошо оплачу, я бизнесмен.
2: Без разницы, сейчас мне нет возможности взять.
0: Я тогда на дому буду у тебя учиться, хорошо? Сколько? 150? Сука, Да. А кто? Yes, босс.
2: Алло,
0: здравствуйте. Владислав, да?
2: Да, слушаю.
0: Да, я дедушка Саши Башарина. Вот. Я прошу прощения, хочу вот узнать, как у него дела там, как работает он. Справляется ли с обязательствами своими? А?
2: А при чем тут я?
0: Ну как, начальник же вроде там его, не?
2: А Саша перешел уже на другую работу.
0: Башарин, как перешел? Куда перешел?
2: Ну, я не знаю, куда, но перешел.
0: А что это он перешел? Сказал он позвонить там. Это самое, ты начальник там, это узнать, я как дед беспокоюсь. Он говорит, что у него там повышение какое-то, да, по должности вы ему там повысили, да?
2: Ну, это было, но не сейчас. Он ушел уже, другое место там более лучше.
0: А, то есть, видимо. Это сам... Не, так а как вообще он себя как работник зарекомендовал вообще? Там претензий не было, то есть все выполнял обязанности
2: себе? Не, зарекомендовал хорошо очень себя.
0: Хорошо, но да? Вот.
2: Да, работал хорошо. Как бы вопросов к нему не было, действительно, ну...
0: Не было, да.
2: Все нормально.
0: Нормально. Вот. Ну, а чем вообще его, чего вот обязанности у него, какие там были в целом? Может, он врет мне, деду, а?
2: Ну, наверное, вы у него лучше спросите, как бы он вел учет, таблицы там.
0: Ну, я понял.
2: И прочее. Ясно. Документация работала. Просто странная эта коммерческая информация.
0: Ну, я понял, то есть коммерсант ебучий, блядь. Я понял. То есть, ну, если так простыми... Ну как откуда? Да, да. Вот Саша же дал мне номер. Сказал, у вас узнаете, типа, я ж переживаю, просто я их редко вижу. Вот позвоню, думаю, узнаю, как мой внучек там работает. Я думал, он что-то нормально там работает руками, блядь. Этот даун ебаный, сидит за компьютером, наверное, очкарик, хуехлот ебаный, блядь. Чмо ебаное, она уже бока себе, блядь, отъел ебаный, блядь. Сидит за компьютером, как тварь, блядь, целыми. Нет бы уебища, блядь, руками работал, блядь. А тут тупыми своими мозгами, ебать, курячими сидит ебланый. Программист ебаный, пидор, блядь. Бухгалтер ебаный, хуйло ебать, вордовское, блядь. Сидит тварь, ебать, таблицы заполняет, даун ебаный, дебил, блядь. Конь ебаный, нет бы, сука, нормальной работой занимался, блядь. Нормально мужской работой, руками работал, сука, пидор, кнопка...

0: Ебаный, ишак ебучий, компьютерный червь ебаный, хуеглот ебать,
1: старый
0: поколение
1: пидон,
0: пидоров, блядь, компьютерная мразь, блядь, поколение пидорасов компьютерных, блядь, нет бы, сука,
2: а
0: блядь, мужчиной стал, мразотник ебаный, говно ебучая, тварь ебаная, сука, ты не мужчина, ты фуфло, блядь, если ты, сука, работаешь за компьютером, блядь, а не руками, сука, иди ты, говорит, нахуй тогда, и ты, блядь, и твой нахуй, и все нахуй, блядь, и ты, Владислав, тоже к ебене фене пиздуй со своим компьютером, червяк, блядь. Балконный воин, ебать, сиди там за своим компьютером, бухгалтер, ебаный, в своем WordPress, ебаный, прессуй свои кнопки, ебать, кнопка дав, ебаный, просто, блядь, ебаный, тюфяки, сука, вот нахуй, в нашей молодости, блядь, мужики руками работали, мужиками были, блядь, а это, сука, блядь, сидит чучело, блядь, в компьютере, класс, класс, ебать, целыми днями, тварь, уже глаза на лбу, сука, очки купил, тварь, ничего не видит, 25, ебать, ой, ебак, блядь, Ника, ты нахуй, дружочек, ты ебаный, блядь, понял, да?
1: Скажи, что ты представитель компании .кипение. Тебе он понравился и берешь на работу.
0: Это я всем вам. Ваша работа вообще хуйня полная, блядь.
1: Он Влад.
0: Значит, мужчина должен работать руками, нахуй, руками, сука. А не, блядь, это сидеть за компьютером, как падла, блядь, целыми днями, сука, клацать там и гнида, блядь.
1: Спросил бы у него, Добрынька, зовут ли его точка за туп, я...
0: Не слышал.
2: Когда Саша дал вам мой номер телефона?
0: Вчера, блядь, вчера мы с ним сидели, блядь, Балтику купили, блядь. Говорит, ебай, говорит, мой начальник попуск, говорит, попуск, говорит, бля, я... Я говорю, там,
2: может
0: говорю,
2: быть, как раз он и ушел работать руками. Вы у него спросите, может быть, он, ну, и ушел как раз работать руками.
0: Так он и так руками работал. Мужчина, блядь, а не какой-то долбоеб компьютерный, блядь. Он работает руками, нахуй, сварщиком, блядь, занимается, строит дома, блядь. Пролетариат, блядь, с колен поднимает, блядь. А вы, блядь, сидите, компьютеры, блядь, сука, черви компьютерные, блядь. Поколение долбоебов компьютерных, блядь, целыми днями, сука, с утра до ночи сидят, тварь, блядь, сидят, что-то клацаются, и, блядь, ебаные ворды, хуёрды, блядь, 1С мультимедиа, это пидорская параша, блядь, дауны, блядь, пидорасы, чтобы всрались в своих компьютерах, блядь, будьте уже мучать, сука, слабаки, блядь.
1: Сергей Самелия,
0: да.
1: Плюс 380-90-317-41-40.
0: Да, я не слышу. Я что-то не слышу ничего. Вообще не слышу.
3: Алло.
0: Алло, Женя, здравствуй.
3: Алло.
0: Здравствуй.
3: Добрый.
0: Слушай, я водитель вот на машине, да. Я разбил машину вот такси в Красноярске. То есть Что делать мне? Машину разбил нахер.
1: Деду, прошу тебя позвонить.
3: Какую машину?
1: 7970.
0: Да вот, блин, такси, машину вот ездил в Краснодаре, был, машину ебанул, блядь. Что делаю я, хуй за машину ебанул, напился, блядь. В Краснодаре вез, блядь, въебался, блядь. Сереж, да.
4: Это кто разговаривает?
0: Я водитель. Водитель машины в Краснодаре, такси. Я въебался, жесть. Разъебал.
4: А номер какого у тебя мужчина?
0: Ну я въебал, блядь, что делать? Номера послетали нахуй, тут пиздец, я нажрался, блядь, въебался, блядь, сука. Что делать, не знаю, может подъедешь, блядь, разберешься, разъебал, блядь. Да я вот, блядь, сижу возле машины, блядь, колеса повылетали, блядь, так въебал, пизда, блядь, он жив остался, охуеть, обосрался, страшно, блядь, сука. Ебашил, блядь, как зверь, сука, по Краснодару. Бля, пизда, нахуй. А ты сам-то где, Женя?
4: Ну, а ты где, скажи, где ты находишься?
0: Ну, я водитель такси, ты что, не узнал? Я же водитель такси. Я водитель такси, мне, блядь, что делать?
4: Ну, у тебя номер машины какой?
0: У меня, да, Александр, Александр, я разъебал машину, блядь. Да?
4: Александр тебя зовут?
0: Да. Машину разъебал вашу, блядь, что делать, я хуй знаю. Да похуй, блядь, новую купите, блядь. Главное, чтобы мне вопросов не было. Сейчас нахуй разъебал тачку, съебаю нахуй из этого города, блядь. Ищите меня, блядь, как говорится, сколько глобус не крутите, хуй меня найдите, блядь. А? Мне похуй, блядь. Алло, блядь.
4: А какую машину ты разъебал?
0: Да, блядь, ваш это ебаный, блядь, не до машины, блядь, хуйня, блядь, управляется хуёво, едет хуёво, блядь.
1: и проигнорировал.
0: Скажи, вообще не едет, сука,
1: блядь. Что его уволили? Спроси, как
0: я пьяный, блядь.
1: Справляется ли с обязанностями?
0: Я пьяный, блядь.
1: 15,
0: я пьяный, блядь. Я пьяный, пипец. Алло, да.
3: Алло, ты меня слышишь, нет?
0: Я тебя слышу, алло, да, это Женя, да.
3: У тебя номер какой машины?
0: Уже никакой, я машину, ну, разъебал.
3: Я понимаю, что ты машину разъебал, номер машины какой?
0: Да я хуй знаю, блядь, я в Балтике выпил, блядь, смотрю, по Краснодару, раз, блядь, туда-сюда, тупо хасанил, блядь.
3: Чего?
0: По Краснодару хасаню, как черт, блядь, сел, блядь, еду, сука, блядь. Я хуй знаю, блядь, номер эти номер, блядь.
5: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете продолжить разговор.
0: Да, алло.
6: Please, hold on for a while. You will be able to...
3: Алло.
0: Да, да, я не слышу вас.
3: Чего ты там разъебал?
0: Кого? Там Фидер, машина. Машина. У меня машина, да. Фидер, блядь. Метр, блядь. Блять, я пьяный пиздец, блять, под Балтикой нахожусь сейчас.
4: Стой, слышь, как фамилия твоя?
0: Я под Балтикой, пиздец.
4: Фамилия, как у тебя?
0: Ну что ты там, блядь, маны? Бляхарызи, бурайки на бурках, маны, я на рези, на бурахарызи, ай. Реки на речи тихай, на юлю. А? Сука. Да. А кто? Скай, пасики. Всем здравствуйте. Мне нужен адекватный
7: человек, блядь,
8: постоянно,
7: и буду постоянно
8: вас уничтожать. Заходи ко мне, блядь, заходи ко мне, да пошли вы нахуй.
7: Укропов, блядь, будешь всегда унижать, блядь, нахуй, понял?
8: Я знаю, кто есть кто, блядь.
9: Ну, а конечно, ты, кто? Конечно. А ты кто?
10: Я все тоже знаю здесь.
7: Кто? Это куда ж тебя?
8: Курица, я просто Богдан.
10: А, Богдан, я.
9: Не берите.
7: Богдан,
11: там агентный лаборатор для никого, что ли? Просто
9: сидите. Командир собирает адекватных, а тут так, адекватных.
10: Я здесь. Я здесь.
12: Мы огонь не берем. Нам нужно.
8: Дед, ебал.
13: Командир, не подбил, командир.
8: Ты тоже хочешь ебать? Ты никто.
10: На пизды дам, нахуй.
9: Черный рыцарь.
13: Попните, ебальник. Блядь, пацаны, у меня перед лицом. Перед лицом рыцарь бегает.
9: Черный рыцарь. Коля Бэтмен. Черный рыцарь.
13: Я возьму только твою мамашу.
8: Малабар, ты слышал, когда Малабар?
10: Не рыцарь, а этот самый.
7: А кто сказал о маме? А?
10: Маме привет.
13: Я сказал, твою мамашу шлюх, я босс.
10: Я твою маму ебал, бля.
8: Малабар, блядь.
13: Ахримак,
7: вот что сейчас с тобой.
8: Малабар, ты меня слышишь или нет?
13: У меня сильная техника есть.
10: Я твою маму ебал, бля.
8: Красава, я тебя тоже уважаю.
9: КПЗ сразу в честь.
10: Я твою маму, блядь.
8: Они просто, сука, уже охуели, не плачут.
13: Кого брать?
8: Не плачут, братан, они плачут.
9: Взяли черную площадь. Рыцаря взяли. Коля, тебя взяли.
14: Добрый вечер.
8: Хватит слагать, сук, я вам обещал, что вас нагну, пидоры обоссанные на.
7: Пожаловался
8: Халку, что я его выебал нахуй в этой игре, просто, блядь.
13: Реально?
14: Командир, закрой комнату, чтобы не
15: долбались. Простите, пожалуйста, за вопрос. А что это сейчас было?
16: Это не твое собачье дело, петух ты обоссан.
17: Владимир Путин голосовал бы за Янукович.
18: Ты, сука,
17: ебнутый Владимир Путин.
18: Владимир, сидеть могу. Где деньги появляются в спиленах?
8: Кто понял, идите нахуй. Кто не понял, идите нахуй. Вы тут вообще не в теме, блядь, дебил ёбан.
16: Петухи обоссаны. Ну это будет город, ребята, они будут через центр вкатывать.
0: Да, да, через центр. Я сейчас прикрою, я Коля Бэтмен.
8: Все, дома.
16: Смотри, короче.
8: Подожди,
16: свой... ебаник.
0: Я сейчас, блядь, буду охранять
15: себя. Эй, ебаник, открой, командир.
0: Так не сам, пидорас, я здесь главный. Командир сосал мне хуёк. Я здесь главный, я Коля Бэтмен.
8: Давай, блядь, брать.
0: Я сказал, давай играть нормально, блядь, без хуйни будет.
15: Просто не ебаник, блядь.
8: Мы нагнули такой таких лохов.
0: Я тебя рожу, откуда будешь ты, гнида, блядь? Откуда ты, адресор,
8: блядь? Поверь моим
0: словам. Откуда ты будешь, ты тюфяк толстопуст?
16: Короче,
0: свинья.
16: Короче, дальше третьей линии никто не лезет. Дальше третьей линии никто не лезет. Занимаем оборону. Они приедут.
0: Команда пидорасов.
8: Я тебе серьезно
0: говорю. Я
15: тебе говорю, блядь, ты пидорас. Блядь, заткнитесь, вы ебали, блядь, дорогу, блядь, нахуй.
0: Блядь, ебали, блядь, ебали, блядь, ебали, блядь.
8: Я обещал, что мы план, блядь, подымем, нахуй. Я тебе обещал.
16: Займите оборону, долбоёбы.
0: Твоя задача сосать мне хуй, ты пидорас.
16: Долбоёбы, займите оборону.
15: За хуй, блядь, замолчи, нахуй.
0: Сосать будешь мне хуй, Коля Бэтмен, тебя устребит, блядь, уничтожит, нахуй.
8: Лабар, яма, крутей,
0: а вы пидорас, вы все пидорасы.
16: Займите, долбоёбы, займите оборону.
0: И вы, я, бля, Коля Бэтмен побеждать, блядь, а вы все сосали.
8: Рот
0: закрой, хрен, свинина ебана, вы чё?
15: Я только бы пидорасов в бан отправил.
0: Все в бан, нахуй, пидораса, блядь.
16: Долбоёбы, не лезьте,
0: пидорасы,
16: не лезьте, блядь, тупые дебилы, не лезьте, блядь, куда вы
0: покрыли. Вся команда пидорасов, я ваш рот ебал всех, блядь. Все вы пидорасы здесь, один я мужчина, блядь, главный.
16: Дебилы, блядь, не лезьте нахуй.
0: Закрись нахуй, я здесь главный, мне решать, куда лезть, куда идти нахуй.
16: И петушара, блядь, я
0: пидорас, босс. Пидорас, откуда, блядь, откуда, блядь, вообще, с какого посёлка ты вообще, чучело, блядь? Мне похуй, блядь, как тебя нахуй, я буду нахуй уничтожать, блядь. Потому что я спортсмен, блядь, а ты никто.
8: Да похуй мне, я не боюсь, мне похуй.
0: Да ты лох, тюфяк толстый, свинина.
8: Я уже рад, я на радостях, я на радостях, я на радостях уехал. Толстопус ебаный,
0: хряк и хрипатый пидор, блядь. И нахуй сейчас толстопус ебаный, влепух ебаный, пидораска, блядь. Ты никто, блядь, нахуй тебя звать никак, а я здесь главный, я, блядь, и шаг, а ты, блядь, мульштук.
16: Главный шаг, блядь.
8: Ты главный шаг.
16: Главный шаг,
0: блядь. Вы все пидорасы.
16: Главный петух.
8: Очко свое
0: спрашиваете. Все нахуй твари, блядь. Уёбки, блядь. Играйте.
16: Путин там американец.
0: А я нахуй взял. Я себе кредит взял.
15: Не нахуй отсюда.
0: Иди ты нахуй. Я сегодня ликую и смотрю нахуй.
15: Ты зачем зашел, баран, блядь?
0: Я взял себе Ладу Весту новую.
15: Так вот ты сюда зашел, блядь. Иди овец спаси, придурок, блядь.
0: Я сегодня праздник, купил себе пиво, отмечаю
15: по-моему. Иди овец спаси, баран, блядь.
0: Иди ты, сука, спаси твою мать, я твою мать пас в Ладе Веста, блядь. Пидораска, блядь.
16: Нам пизда.
15: Че сказал?
0: Я себе Ладу Веста сегодня, у меня праздник, я сегодня ликую, смакую, полковную.
15: Ты мне довоёб?
0: Не-не-не, меня Лада Веста, я, блядь, горжусь, и это моё приобретение. Купил кредит на 5 лет.
8: Это не волока. Волока с меня.
0: 5 лет, блядь, потратил, сука.
16: Так, сейчас сбоку,
0: на сборы еще 5 лет, нахуй, чтоб собрать то, что должен.
8: Знаешь, ты, блядь, чепуха, блядь, которая
0: Лада сама Веста, не живёт.
8: Лада Веста, кросс, блядь.
0: СВ кросс, БМВ отдашь, Лада пидорас. Веста, нахуй.
8: Я приеду, я заберу, блядь, БМВ твоё, заберу, пидорас.
0: Лада Веста Кросс Комфорт Эдишн.
8: Ты ж долбоёб, я тебе сказал, самарский пидорок, который жил в деревне украинской, блядь. Я тебя заберу нахуй.
0: Слышишь, ты толстопузый, ты там не выёбывайся нахуй.
8: Ты потише будь нахуй, я бы тебе приеду, заберу тебе Вест нахуй, твою галимую БМВ.
0: Выебу, сука.
8: Давай потише будь нахуй.
0: Ты потише будь, хрях, свинюха нахуй, со своим пузом жирный. Я тебе дам в пузяру
8: разок. Не, я не жирный,
0: братан. Пяточка нахуй, я, блядь, подпрыгну нахуй пяточкой в носе, как заряжу нахуй. Я лох?
8: Ты лоха, пусть.
0: Я да, лох, ебать? Нихуя себе, да, так с самбистами лох. Нахуй с этих пор разговаривать, или чё, ебать, ты чмо,
15: блядь? Ты хуй плёк.
0: Ничего, что я самбист с детства, нахуй, я родился, нахуй, с самбистом, блядь, а ты чмо, блядь, толстый?
15: Родился, хуй плёком.
8: Подруби, подруби, подруби, подруби, стримчик, пидорас.
0: Нахуй мне стрелять, что пидорас, что стрелять, блядь, буду, я тебя рот
8: избавлю. А что ты очкуешь за мной базарить?
0: Ты пидорас, ты никто, сука, запомни, откуда ты, блядь, ты можешь сказать, откуда?
8: Поверь мне, я кто там.
0: Я понял, я знаю, кто ты,
8: ты пидорас. А ты где, блядь, пидорас, ты, блядь, сука, ездил по деревне, нахуй, на своем москве ебучем.
0: На чем я ездил?
8: Я тебе не скажу, на чем, на москвике, блядь.
0: На мотоблоке? Сука, за мотоблок ты, нахуй, сейчас пизды получишь. На москвиче, да. А на мотоблоке я ездил, нахуй.
12: Ну он шотный.
0: Я тебе за мотоблок, нахуй, не пососинул на пизжу, блядь. Только что-то сляпни про мою технику, гнида.
8: И нахуй. Мотоблок, ты собрал мотоблок?
12: Когда ты
0: на мотоблок, нахуй, я буду драться, нахуй, сильно, блядь.
8: Ты собрал мотоблок, шлюха ты обычно.
0: Я, нахуй, собрал, блядь. Да я мотоблок, я, нахуй, как семечки щелку каждый день собираю, нахуй, производство целое, блядь. А ты собрался, ты нахуй, зубы после нахуй.
15: Ты сосёшь, как семечки, ты дурак, блядь. Ты хуй сосёшь, как семечки, блядь, чё ты несёшь-то, блядь, хуй неси, блядь, жеда.
0: Я спортсмен,
15: а ты люби одну, блядь, придурок, блядь.
8: Алабар, это реально
0: волосы, или чё? Я спортсмен, а вы никто, вы все пидорасы здесь, блядь. Я здесь
8: ваш. Ты что, волока срёшь?
0: Я решаю вашу
15: судьбу. А у тебя гражданство какое, украинское?
0: У меня нормальное. У меня нормальное гражданство.
15: Какое нормальное?
8: Алабар, это волокас, походу, блядь.
15: Какое нормальное гражданство, скажи мне, куда мне обратиться?
0: Нормально.
15: Да, это вот. Ты, блядь, ебанутый.
0: Если ты, сука, пидорас.
15: Да он, блядь. Ты, блядь, не вменяемый, может, ты в больницу обратиться.
0: Откуда ты? Откуда ты вообще будешь, дружочек?
8: Я в Харьков, типок. Я в Харьков.
0: Кто на Харьков? Нахуй ты на Харьков, блядь. Иди вытирай, чучело.
15: Ты откуда сам, скажи, пожалуйста.
0: Нахуй ты на Харьков, дурак. Иди вытирай, блядь. Да! Я откуда?
15: Бля, каким приколом? Скоро наши пацаны придут и тебе, блядь, по губам поводят.
0: Волокас, ты как, это чьи ваши?
8: Волокас, братан, ты, не, Волокас, ты или нет, блядь?
0: Я нет, я нормальный человек.
15: Не, молока они тебе не дадут, они тебе дадут, блядь.
8: Помнишь спидран?
0: Какой спидран?
8: Ну, спидран, когда ты, блядь, ебаной, блядь, это, чугуном кошельку, блядь, прыгал, ну.
0: И шо, спидран? Спидран за 15 минут.
8: А еще у тебя дружбан был, когда ты в пираты играл. Кто тебя дружбан?
0: Ты.
8: Нет, подожди. С кем ты в пираты играл?
0: С тобой играл, да.
8: Нет, лох. С кем ты в пираты играл?
0: С тобой лох.
8: Не, знаешь, ты пидор, блядь.
0: Я, может быть, ты пидор, сука. Откуда что, ты, дружочек? Надо.
8: Саньку, помнишь такого пидорка?
0: А, пидорка, такого как ты тоже Санька, да?
8: Ну все, блядь, ты лох, я тебя раскусил, ты лох.
0: А ты откуда, чтоб я так на приоре быстро подскочил, посмотрел, как у тебя дела там?
8: Харьков.
0: А, ясно, Харьков. Ясно, ты русский? Я понял.
8: Какой русский, ты что, ебанутый, ну?
0: В смысле, бля?
8: Прямого смысла.
0: Повтори, пожалуйста.
15: Блять, курдин, сука, ты
0: высрал, что в Ютуб насрал. Сейчас посмотрим, что здесь.
19: Я почему тебе мама разрешает на это смотреть?
20: Она не знает, я просто посматриваю. Меня это так возбуждает. Мне 18 лет, правда, есть. Можно я приеду подрачу на твою писю?
19: Заюш, ложись спать, звонишь. Я
20: тебе 5. У меня 5000 есть. За 5000 можно подрачить?
19: Ну ты, мой сладкий, сходи в Макдональдс на 5000.
20: Ну я хочу подрочить на твою девочку.
19: Хочешь, я тебе еще 1000 скину, хочешь?
20: Нет, я хочу подрочить на твою кошку, на твою кисоньку. Покажи мне пищу.
19: Ложись спать, ну хорошо.
20: Я приеду сейчас, я приеду к тебе подрочу. Можно?
19: Куда ты поедешь? Кто тебя поедет?
20: Ну я такси вызову сейчас. И приеду подрочу.
19: Ну как ты любишь такси, ты еще маленький.
20: Меня Богдан зовут, у меня уже взрослый мальчик. Я приеду подрочить на тебя, можно?
19: Писеньку,
20: да.
19: Ложись спать.
20: Ну пожалуйста, ложись, блин, ну тетя, ну пожалуйста, ну выручи, пожалуйста. Мне так пищу стоит сейчас.
19: Тетя тебя выручит, когда тебе исполнится 18-20.
20: Так мне 18 лет,
19: я тебя выручу.
20: У меня пищун стоит.
19: Я тебе всему научу, все тебе расскажу.
20: Да, у меня пищун, да у меня пищун стоит, Зоя.
19: Ложись спать, сказал.
20: Малышка, ну пожалуйста, ну прими меня к себе.
19: Да ты мой сладкий.
20: На полчасика подрочу. Пищу твою подрочу и поеду, блин,
19: обратно. Да ты мой сладкий, пища. Пища моя сладкая, ложись
20: спать. Покажешь мне свою девочку, я подрочу.
19: Спать ложись.
20: Я могу кончать без спермы. шлюха, блядь. Богдана не хочет, да, сука, блядь. А Богдана есть 2000. Богдана калидовал, блин. У, сука. Богдан крутой, Богдан рэпер, блядь. А ты, блядь, кто, блядь? У меня 2000 есть, нахуй. Мой первый гонорар, я накалидовал. Шедрик Ведрика бахал. Ха-ха, блядь! Шо? Блядь, аж голос запенился, пиздец, блядь, сука. Вонючая дырка. Осуждаю.

0: Алло.
1: Алло, привет. Привет.
0: Привет.
1: Ой, а скажи, пожалуйста, ты сегодня, ну, там, ну, можно к тебе приехать?
0: Да, сколько тебе лет?
1: 18.
0: 18?
1: Да.
0: Хорошо, приму только с паспортом.
1: Ну, пожалуйста, ну, я просто приеду. Ну, у меня деньги есть, я колпачки сдавал с машины. Я
0: Да,
1: приеду,
0: ну хорошо.
1: я подрочу,
0: С
1: посижу,
0: паспортом, да,
1: хотя бы.
0: солнышко.
1: Подрочить.
0: Хорошо, с паспортом.
1: И можно?
0: Паспортом, солнышко, с паспортом.
1: Ну, я посижу, подрочу на тебя, можно? Шлюха, блядь. Паспорт. Откуда Богдана, блядь, паспорт, блядь? Я его потерял, блядь. Я его потерял, блядь. Я когда колпачки воровал, я убегал от пидораса, владельца BMW, блядь. Там такой лысый был, сухач, ебаный. Он за мной бежал, я у него колпачки украл, чтобы продать на Авито. Блядь. Он меня догнал и пизды дал, и у меня паспорт выпал из кармана. Блядь. Да. Сухач, ебаный, хуйло, блядь. Колпачки купил себе, блядь, а мне Богдану, блядь, огонь не даст, блядь, сын. Я Богдан. Не слышу. Я не услышал ничего сейчас. Пик и все, блядь. Богдан сорвался. О боже, о боже, о боже. Да, сейчас бы подрочить, посидеть на какую-то фотку письки, блин. Да, блин, вот это мне надо сейчас. Богдану, блин. Я весь в папу, он тоже кобель, я кобель. Мы кобели ебаные. Да мне похуй, лучше быть кобелем, чем, блядь, каблуком.
2: Кстати, согласен. Я полностью согласен.
3: Я тоже.
1: Оп. Все долбоёбы в сборе, мне. О боже. Блядь, аж скайп запенился, блядь. Аж скайп запенился, пиздец. На скайп пена потекла, прям все в пене, блядь. Я такой скайп весь, блядь, весь белый в пене, блядь, в сперме, боже, блядь. А, прикол, блядь. Да, я. Мне папа сказал, лучше быть по жизни кобелем, чем, блядь, каблуком, блядь. Я согласен полностью.

0: Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок.
1: Блядь, самарские дивы, блин. Эх, сейчас бы в Самаре найти себе деву какую-то жесткую, чтобы она просто приезжала, подрочила и уезжала, блин, так. Богдану. Чисто подрочить Богдану и все, блин.

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Алло.
1: Здравствуйте. Алло, можно приехать?
0: Алло.
1: Приехать можно к вам? Здравствуйте. Ой, сука, какая тварюка, блядь. Танька ебаная, блядь. Танька, шлюха, выдра, блядь. У, сука. Выдра ебаная, ебать. У, сука. Какая гадость, блядь. Ненавижу, сука, когда так обращаются с Богданами, блядь. Я все, сука, трясет, аж, блядь, пенится все, блядь. Аж, блядь, пена вытекает, сука. Жесть. Николай 73, это сын шлюхи. Сейчас, кстати, звоню его маме. Проститутке. Да.
2: Да.
1: Привет. Привет.
2: Привет.
1: Скажи, пожалуйста, можно к тебе сегодня приехать? Блядь, это что за дерьмо? Вы что, охуевша? Ты морда, блядь. Лошадиная, блядь. Ха, нихуя себе, ебать. Вот это прикол, ебать, прикинь, ебать. Богдана просто в игнор, нахуй. Нихуя себе, блядь. Я что, зря колпачки воровал, блядь, с этих, пидоров, мажоров жирных, блядь. С их ебаных меркедесов, БНВ, блядь. Пидорасов этих, блядь, депутатов, блядь, ебаных жирных, блядь. Шо, я зря, блядь, колпачки, сука, наворовал, блядь, или шо, сука? Куда мне теперь их тратить, сука? Я, блядь, уже купил себе Бравер Старс, блядь, на комплект, нахуй, блядь, Лего, блядь, конструктором, блядь, с Майнкрафтом. Все, блядь, осталось деньги, блядь, на роскошь, на женщин.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Слушай.
1: Скажи, пожалуйста, можно к тебе приехать сегодня?
2: Тебе сколько лет?
1: 18. Полных. Ебать, Лёга, ну какое, сука. Нихуя себе быдло, блядь. Ха, нихуя Богдану нахуй. Нихуя, даже подрочить Богдану не разрешают. Нихуя себе. Нахуй мне тогда хуй нужен, блядь. Если со мной так женщины обходятся. Да, сука.
2: А?
1: Алло, привет. Боже, блядь, у меня аж дрожь вот на этой, на коже вот здесь. Пиздец. О, мужчина тут есть, ебать, пидор один, жесть. Лё, сука, нихуя Ленделун, ебать, Серёга, ебать. Нихуя, блядь. Мутант ебаный, ебать, пизда ему. Ой, в смысле, позвоню ему сейчас.

0: Тут есть услуги Страпон, короче, можно тоже заказать себе в жопу. 2000 рублей, и Страпон у тебя в попе будет жать. Классно. Я хочу себе такой, блин. А мне не привыкать, у меня папа есть, он мне папа показывал, что это такое. Я Богдан, да. Сука, занят, его уже накуканивает кто-то, пиздец, а Богдан дрочит, жесть. Да. Ну, сука. Бачат, кстати, тоже пидор. Это мне папа рассказывал, что Бачат у него жопа, блядь, раздробленная. Богдана ебал сухач.
1: Алло.
0: Здравствуй.
1: Привет.
0: Привет, скажи, пожалуйста, ты свободная сейчас? Алло. Я твоего попугая ебал. Шлюха.

0: Алло.
1: Алло, привет. Привет. Шлюха. Блять, все, пиздов, пиздов, пиздец, ну вы нахуй, блядь.
2: Я хуею, ебать, Богдан вообще в нахуй выгнор, ебать, слышишь, блядь? Слышишь, а ну-ка, сейчас я своим волосом позвоню. Меня тоже нахуй надо пошлют, наверное, жесть, блядь. Пидорасы, блядь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да.

0: А правда, что негр пидорасы?
1: Осуждаю. Нет. Я негр.
2: Алло.
1: Алло, приветствую вас.
2: Привет.
1: Давай, скажи, пожалуйста, ты ближайшие несколько часов свободно будешь?
2: Да.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, можно мне приехать будет с сыном своим? Ну, он уже взрослый у меня.
2: Сколько ему лет?
1: 18 лет полных. Паспорт могу с собой взять.
2: Ну, приезжай.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, сколько там это будет все стоить? Что ты там, так сказать, может, какой-то еды с собой взять? Там напиток, алкоголь, что-нибудь?
2: Да нет, не надо ничего.
1: Не надо, да, ничего. Слушай, ну, это очень замечательно. А у тебя классика, да, или может что-то там дополнительно обсудить?
2: Да, классика.
1: Классика, да.
2: Классика, да.
1: А без резинки есть что-то там у тебя?
2: Да, да, да.
1: Есть, да. Я понял тебя. Да, сынок, все, ну все, тетя согласна, да. Просто у него ни разу не было, да, вот можно как-то будет ему просто показать, что как там, да, не ну. Ну вот. Да, сынок. А, да, да.
3: Алло, тетя, привет. А можно будет тебе писюн дать, ну, понюхать? Просто поводить по губкам писюнчиком. Козлина, блядь.
1: А! Да, да, да. Кто? Кто? Кто? Кто? Да, сука, у плесень, блядь. Да, да, да, да. У, сука, плесень черноморская, блядь. Кто? Кто? Кто? Кто?
4: Мур-мур-мур-мур, маленькие лапки, мур-мур-мур-мур, пушистые котятки, мур-мур-мур-мур, маленькие лапочки, пушистые котятки.

0: boy. Ish, cara! Ish, cara! Boy!
1: Sure. Sure.
0: Ну, это чисто фристайл, чисто рэпчик. Не, ну я рэпер, для того, чтобы сочинять рэп, рифма не нужна.
2: Паша, я закончил ПТУ, да, совсем недавно. Вот у меня как месяц я откинулся, ну, в смысле, закончил ПТУ. У меня, в принципе, опыт небольшой, но я могу знать, что такое электрод тройка, что такое глушитель, что такое коленвал. Я гей, но я знаю, что я смогу быть нормальным человеком. Я просто киборг.
3: Да.
2: Здравствуйте. Я извиняюсь за беспокойство. Я по поводу объявления. На сайте olx.ua. В магазин детской одежды, товаров для новорожденных на постоянную работу требуется продавец-консультант. Я очень заинтересовалась. Меня зовут Анастасия Альбертовна. Скажите, можно прийти к вам на собеседование? Алло. Тю, шлюха, ля. Ебать. Вот давно. Дрянь. Да. Скотина! Дрянь! Стерва! Ты стерва! Ты дрянь! Стерва! Алло! Зараза, да. Ебать. О, автослесарь требуется. Ебать мне этот деду надо. Автослесарь, да. Как раз то, что мне надо, дедушки. Да сейчас, как всегда, не возьму трубочку. То, что мне надо, не подымут. Ебать.
4: Да.
2: Здравствуйте.
4: Здрасте.
2: Извините за беспокойство. Я по поводу объявления автослесарь для обслуживания собственного автопарка.
4: Да, есть такое дело, ищем человека.
2: Я профессиональный автослесарь. Я заинтересован в данной работе. Я бы хотел бы с вами пообщаться уже непосредственно на месте и обсудить все детали. Я профессиональный автослесарь. Вот. Я бы хотел бы узнать, что нужно делать конкретно. Какие автомобили
4: нужно? Что нужно делать? Мы ремонтируем газели. У нас свой парк газели. Мы возим хлеб. Вот нам нужен человек для ремонта этих машин.
2: Ну, я газели, да. У меня был опыт с газелями, да.
4: Мы находимся на правом берегу.
2: А, на правом. А я на левом. Да. Хорошо.
4: Далеко?
2: Недалеко. В общем, это самое. Скажите, я вот просто недавно закончил ПТУ, да, совсем недавно. Вот у меня как месяц я откинулся. Ну, в смысле, закончил ПТУ. У меня, в принципе, опыт небольшой, но я могу знать, что такое электрод тройка, что такое глушитель, что такое коленвал. Вот. Mm-hmm. И я как бы, ну, я гей. Но я знаю, что я смогу быть нормальным человеком. Я просто киборг. Блядь. Ну что за люди, пиздец. Не хотят мне брать, блядь. А хули, майор? Алло.
5: Да.
2: Здрасте.
5: Здравствуйте.
2: Я по поводу работы. Я хочу к вам на развозку хлеба. Можно или нет?
5: Ну, вы расскажите за себя сначала. Кто вы, где вы, чего вы?
2: Меня зовут Валера. Я профессиональный грузчик. Я был киборгом. Ну, как, я тупо герой Украины. Потом меня... Ну, все, уже я не стал героем. Я отправился тупо на Донбасс. Но меня оттуда выгнали. Я поехал в Киев, там в палатке жил. Теперь я хочу хлебом заниматься. Разводить. Мне 50 лет. Я спортсмен, быстро бегаю. И ловкий. Могу грузить много хлеба одновременно, при этом читать рэп, фристайл. Валерий Григорьевич, возьмите, пожалуйста.
5: Нет, дело в том, что просто в таком возрасте вы не сможете на машину, с машины и с этого на этого. Я бы как бы с удовольствием, но это для молодых людей работа. Это Никогда. Там вот именно сейчас водитель, который сам это все таскал, ему 40 еще нету, 39 лет. Уже сам не может, поэтому грузчика вот берет. Это, ну, просто вы не сможете работать по этой работе.
2: Не-не-не, я спортсмен, я здоровый весь, я здоровенный.
5: Я согласен, ну, я просто знаю, я по себе знаю, что не получится. Это слишком много для такой работы. Это тяжелая работа, она никак не получится. Поэтому я бы с удовольствием, но не получится. Просто вы попробуйте, и время потеряю я, и вы, и... Ну, честное слово, поэтому нет. Ну, там 19, 20, 22 года таких молодых, чтобы могли прыгать, бегать. Это, ну, не получится. Я говорю, сейчас там 39 лет парень работает. Не может, ушел. Поэтому вот еще помоложе. Слушайте, нет, я просто откровенно говорю. Так что спасибо, что позвонили.
2: Я понял. Скажите, пожалуйста, ну вот, скажите конкретно, да, вот вас Валерий Григорьевич зовут, да, вот?
5: Да, тёзка, да.
2: Да, да, я вот... Можно просто приехать хлеба поесть?
5: Не, ну это же не наше, там же у хозяина, ну, мы только развозим, мы не можем его брать, нет, тут как бы я же не хозяин этого хлеба, мы только возим его, мы же не хозяева, мы не печем, это развозка машины просто. Так что, ну, никак. Мы же, у нас ни пекарни нет, мы просто возим.
2: Слушайте, ну, я понимаю. Но можно мне, я приеду, мне буханочку хлеба купить и угостить дедушку?
5: Ну, я не знаю, вы на работу устраиваетесь или что?
2: Ну, да.
5: Ну, я говорю вам еще, я не хозяин этого хлеба. Все, до свидания, все, договорились.
2: Скотина. А, жлоб ебаный, блядь. Деда хлебом не покормил, дрянь, паршивец, блядь. Сволочь. Нахлебник. Подожди, пожалуйста. Кристалики.
3: Да.
2: Арсен, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, у вас есть такая возможность выехать на дом и сделать массаж интимный?
3: Интимный в каком плане?
2: Ну, вы делаете услуги, ну, вы массажист профессиональный, вот написано, да, вы можете...
3: Да.
2: Я в Курске вот живу, что вы приехали, сделали интим-массаж моих и пожилых яичек.
3: Нет, этим не занимаюсь, к сожалению.
2: А чем именно конкретно занимаетесь?
3: Обычный профессиональный массаж спины, шеи, воротниковой зоны, массаж ног, лимфодренажный.
6: 89 лимфодренажный массаж рук. 26 миллионов.
2: А когда вы можете приехать и сделать массаж?
6: Сергей, предложи работу тайного покупателя.
3: Ну, массаж шеи, скажи, что работа... спины, ног, рук, чего вы хотите. Интим-массаж я не делаю.
2: А можно будет массаж простаты? Засунуть мне палец в жопу, чтобы я насрал на палец?
3: Нет, нет, нет, к сожалению, я таким не занимаюсь.
2: А можно будет взять тебя, Арсен, насрать тебе на лысину дебилина?
3: Извините, всего доброго.
2: Да пошел-ка ты нахуй, солнышко. Да, Арсен ебаный, у сука, блядь. Гам-гам-гам.
7: Алло?
2: Алло, здравствуйте, Алина Анатольевна.
7: Здравствуйте. Да, я.
2: Алло.
7: Да, я.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Я Алёша. Я Алексей Навальный. Я люблю вашу дочь.
7: Ой, господи. Я не знаю, кто вы. Вот.
2: Я и Алексей это... Навальный. Я Навальный.
7: Ой. Ну, мне это ничего не говорит.
2: Навальный авторитет.
7: Ага, не знаю.
2: Я хочу таких... стать президентом. Я сразу, как стану президентом, я возьму вашу дочь в жены.
7: Хорошо, хорошо.
2: Вы не против? Вы не
7: ну
2: против,
7: все,
2: Галина?
7: Ладненько, да. До свидания.
2: Я красивый, Галина. Я секси. Алло. Галь. Блин. Вебка десятка.
8: А этот у меня в ЧС.
9: Никогда не бегай.
10: Асун, бля.
0: Да. Кто будет сосать, нихуй?
8: Я сосу писюн или чё, хоть пойму, чё он там, блядь, сосёт, блядь.
0: А ты пососать не хочешь, хуй случайно, чмо?
9: Вот этих всех выкидывай.
0: Никто пососать хуй не желает, пидоры.
8: Это не они, это вот этот заходил, соси, который запоганил комнату.
9: Короче, новый заново забирать.
0: А пососать хуй не желаешь, уебище.
9: Всё ж, давай, распускай, короче, приглашай.
10: Командир, привет, а кролик не пробегал здесь, не знаешь?
0: Ой, блядь, долбоёбы позаходили сразу, ёбаные шаки, блядь, бегай за мной, как за женщиной.
11: Да ты же так, тёлка.
12: Я просто не ожидал, что там базик будет стоять. В принципе, как они меня пересмутили, конечно. Сейчас, подожди, не торопись, не заходи, заходи, бой, подожди, сейчас поставлю. Вот, ну не надо вот этого делать, это реально мерзко. Ну это как минимум не культурно, а во-вторых, это противно. Это вот эти, которые заходят в крепость, потом не видно.
13: Чё это за бред?
12: Да ему просто, да просто письку, ему письку в жопу вставили, понимаешь? А он теперь через рот...
14: Ну, что, вы его слышите?
12: Отрыгивает.
13: Угу.
12: Ну да.
14: Блядь, вы видите?
12: Нет, я не вижу.
13: Ну, я тоже не вижу.
12: Напиши его на них, просто в этот, блядь, все заблокировано.
13: Да не, его никто не видит, походу.
12: Ладно, поехали, похуй, пускай рыгает.
13: Похуй. Да, это не бой будет.
12: Да нормально, забей хуй. Не слушай, дебила, бей. Просто забей, не слушай его, и все. Просто смотри на бой, смотри на карту.
15: Что это за пидор, ребят? Уберите, пожалуйста,
12: его. Да забей, просто не слушай. Ну пускай там ему хочется, блядь, понимаешь, но вот он тешит свою самолюбие, пускай тешит. Не обращай внимания, просто забей, понимаешь, когда на клоуна перестаешь обращать внимание, он, ну, перестает смешно.
15: Бля, ребят, вы чё, ребят, ну так же нельзя, бля, вы просто мужики собаки, бля, свиньи, что ли, блядь.
12: Ну забей, я же тебе ещё раз говорю, что это просто здесь, блядь, дебилы, которые заходят в укрепых, не видно.
13: Не, просто понимаешь, когда твоя мать умерла, ну, у тебя нервы сдают, понимаешь, и когда мать мёртвая в гробу лежит, она начинает это вот херня страдать, вот и всё, потому что места себе не находит.
12: Давайте. Вы начинаете какую-то хуйню рассказывать, кто-то чё-то. Короче, все, Кэп, давай команду, короче, я слушаю, чё. Ну, все, я, короче, на карту смотрю, тыкай по карте, похуй, все остальные сообразят. Сейчас увидим. Иди там, пускай рыгает, там, рассказывай.
11: Кто говорит сейчас?

0: Мерсі, благодарю тебе, спасибо, що ти є.
1: Да вот какой кайф от этого, скажи честно. Слышь, вот ты вот смотри,
2: не обращай внимания.
1: Не, мне просто интересно, я вот хочу у него спросить, вот человек, который включает вот эту хуйню.
2: Ну, одноклеточное существо.
1: Ну какой тебе кайф от этого? Ну ты включаешь вот эту вот херню. Ну какой тебе кайф от этого? Ты обидел, а тебе обидел то, что
2: этого хлеб. Его жизнь обидела.
1: Ну походу, да.
2: Это он после того.
1: У меня пидорас на лагере, когда я его жопу ебал, он так же квакал. Да-да, вот именно так и квакал. А ты не тот ли пидорас в моем лагере? Нет. Не Марфа тебя звали, нет?
2: Да не говори Марф. С ним, не говори.
1: Блять, по голосу слышу, сука, Марфа. Блять, еще вот какой-то пидорас, сука, пакает нахуй. Еще и Бэрикатер, блять, сука. Я не знаю,
2: не обращайте внимания на него.
1: Эй, просто на карте я не знаю, как следить.
3: Эти горы, делитесь, короче, все. Пригоните.
1: Я по свету дам вниз.
3: Рабиновые сюда поедьте, вот и все. И брей по меду можете кататься, там уже с вам воли
1: делать. Я понял.
3: Дроби вот сюда прям сразу. Видите?
0: Нихуя себе! Нихуя себе, я певця въебал! Я певця, хлопці! Я певця въебал! Я въебал певця! Мені піху, я певця въебал! Пиво!
2: Нам коням за вами дай.
0: Я въебал, да, певця. Да. Я певця въебал.
2: Конь, давай сюда. Двигай.
1: Чёрт, не пар, блин, вперёд.
3: Не спешите, не спешите, просто позиция.
4: А так по фокусу, танк задом стоит, и
5: блядь. Добрый вечер.
4: И бить,
5: блядь. Добрый. Что вам надо, господа? Есть бабаха тестовал.
4: А, свинья ебаная, выкинь его нахуй. Вот это некрасиво ему.
6: Два семь семь нужен? Дробь.
4: Что нужно, добрый вечер?
7: А здесь пожилая корарорка не пробегала?
0: Не понял.
4: Ребят, добрый вечер. Что нужно?
8: Раздачу.
5: Маус.
8: Слушай, есть 2, 6, 8, 4, блядь. Я поеду первый.
9: Сколько, блин, можно вам уже набирать команду, пидоры, блин? Поехали, мальчики, поехали.
8: Да у вас там кто, девочки так. Есть?
10: Выкинь из комнаты, кто там говорит?
9: Короче, может, мы уже поедем, блин, наконец, мальчики?
10: Так, это бот зашел. Ребята, сейчас пересоздам комнату. Всех приглашу, ребята, кто здесь.
9: Меня Богдан зовут, Бодя. Я Богдан, блин. Меня Бочка зовут, Богдан. Бодечка маленький. Я мальчик.
5: Позже,
9: маленький.
5: Позже.
10: Опять взломали.
9: Я сейчас буду пукать на вас, мальчики. Я пукнул. А Алиса, зачем ты пукнула, блин?
11: А что, нельзя, что ли?
9: Нельзя.

0: Дурак.
1: Сказал дурак, и Журавль дал ему коня, приговаривая. Если тебе захочется денег, скажи этому коню.
2: Я ниггер, и я хасла, я рэпер.
3: Сухач, ухай, блядь. Не уважает район.
1: Стал садиться на него и сказал... Стой. Конь рассыпался в серебро.
0: Алиса, хватит.
1: А потом сказал...
0: Дура, блин. Пизданула какую-то хуйню, блядь. А? Я на Алису маску надел. Дура.

0: старого сантехника. Старый сантехник.
1: Нету.
0: Старый сантехник берет, короче, с собой молодого.
2: Кто такие танкисты?
0: Ну, короче, глава. Глава города такой говорит, слушайте, говорит, ну там это уполномоченный, он там по ЖКХ, по всем остальным.
1: Уполномоченный или уполномоченный?
3: В зависимости от классификации танков, различаются по должностям, количеству и составу в зависимости от модели танка. Например, полный экипаж танка БТ-7 составляет 3 человека, Т-34 – 4 человека, КВ-2 – 6 человека.
0: Это кто включил?
1: Короче, сломали нас.
3: Командир, наводчик орудия, механик-водитель.
0: Это кто включил?
3: Радист и пулеметчик. Это с сайта wikipedia.org.
4: Это бот какой-то.
0: Я не понял, это кто включил? Я сейчас нахер всех уволю.
1: Братан, братан, это бот.
0: Это кто включил?
1: Это бот.
4: Это бот. Заводит прям команду, заходит в этот, в клад, ну, в набор, блядь. Запускает эту хуйню.
0: Ну, в общем, короче.
1: В том, что у него не было СТ, да? Или что-то?
4: Лариса! У сантехника?
2: Включи гимн.
0: Да.
5: А, ну, курят или почти все тут?
2: Лариса! Выключи!
0: Ну, паштет весь тут, да.
5: А, ну тогда, слушайте, это прошлого столетия анекдот такой старый, но он нетабельно нормальный сейчас, вообще сильный.
0: Давай ближе к сути.
5: Это хорошо. Ой, да нет, сейчас не будет слышно вообще-то.
4: Серьезно?
5: Нет, ну смотри, Серёга. Помнишь,
1: когда ты ставили... Давай делать три захода. Это бот, он другий. Ты здесь долго сидишь? Кэп, выйди, набери данную команду. Тут бесполезно.
2: Алиса! Прекрати! А? Кто?
6: Парень, ну, набрали, без обид, как бы.
2: Да, набрали, пидоры. Пидоры, пидоров набрали.
6: Так, у нас левых. Одна папа левая.
2: Папа, пойдем пюрешку есть. Мой папа пидор, он играет в танки, уёбище. Почему все отцы, которые играют в танку, конченые пидоры?
6: Всё, короче, Питер, я тебя, друзья, добавляю, Питер.
1: Спасибо за комплимент.
7: Да, окей.
6: 703 добавляю.
4: Друзья, все
2: папы своих детей, которые играют в танки, они все пидоры. Да?
1: Капец, как приятно.
7: Кто это говорил?
8: Ну прикол, не отображается, кто говорил.
7: Да, не видно было.
9: Это последний поход 44. Ну-ка, скажи,

0: Кто последний зашел?
1: Я.
0: Ну, Дина, значит, ну, на тебе сразу не спортивку.
1: Наебал. Дурак. Неспортивное поведение, боже, блядь.
2: Алло.
1: А? Дурак. Боже, какие они все слабые юниты в этих танках. Как будто Толя Мищенко все. Лохи. Дураки вонючие. А за что ты мне неспортивное поведение сделал? Ты что, пидор?

0: Всем привет, троечка пойдет.
1: Да иди ты нахуй. Нахуй ты нам въебался, уебище, блин, со своей троечкой. Засунь себе ее в анус, уебан.
2: Здорово.
0: Ебать, гон какой-то.
1: А вон это ты конченый, сука. Тебя же напиздить в ебачину, бля, ты дебил, бля. Тебя уронить ногой или что ты, уебище, блин? Я тебе могу быстренько ебасосик отработать, блин.
3: Деда, репа они жестко, без перебора. Под новый биток.
1: Под какой?
4: Привет. Что надо?
5: Легионеры, связь.
1: Да иди ты нахуй, есть, шлюха.
4: Есть. Малой смелый, сразу убежал.
5: Легионеры,
4: как
5: связь.
4: Надо?
0: Ребят, проджит 54, либо ФВС 0.02.
6: Вторая новость срочная. Ник Вуйчич пробежал марафон. 5 километров,
4: 5 километров. Да, нормально, чё.
7: Привет, ребят, ёлка.
8: Круга тысячки.
1: Может, вы удалите вот эту женщину из команды, эту шлюху, блин?
9: Я шоколадный заяц, я ласковый заяц.
10: Дай, пожалуйста, я просто расслаблюсь
9: свои. Когда...
7: Ребята, вы набираете команду?
1: Не, мы не набираем, иди нахуй отсюда, уебищ.
8: Идиот, проиграл. Спасибо вам, конечно.
1: Защита стояла, так называемая.
8: Спасибо, все.
1: Да пошел ты нахуй.
8: Да я уже там давно, блин. Как, понравилось мне туда посылать?
1: Ну ты же танкист, а танкисты там уже давно, блин.
8: Ну, бывает.
1: Ну ты не грусти, все будет хорошо.
8: Да, я знаю.
1: А ты один остался, да?
8: Нет, нас трое.
1: А кто с тобой еще? А где вот тот парень крутой, который другался матом?
8: А у него компьютер завис, он отошел.
1: А, ну понятно, блин. Да пошел он нахуй тогда, пидор, блин.
8: Нельзя так к людям обращаться.
1: Да пошел он нахуй.
8: Ну, я с тобой не согласен.
11: Мы как, ну короче, ты в черном списке, братиш.
12: Ну, Колик.
11: Колик, он сразу узнал, что, блядь, он у тебя в черном списке.
13: Это тоже, блядь, чёрным был.
1: Тебе что, ебасосинку на бич смеёшься, уёбище?
11: Это сейчас что было? Кто сказала?
2: Кто-то сказала, кто-то...
0: Это что за чучело сейчас говорила, ебать?
12: Командир, привет. А у тебя нет желания отпасать мне за премиум аккаунт?
13: Иди нахуй отсюда.
11: У меня есть желание тебе...
12: За премиум аккаунт пососешь писюн, чисто?
11: У меня есть защику тебе дать, блядь, кто это такое?
12: У меня 7 дней прям аккаунта есть.
2: Че у тебя там сосать? У тебя на раз откусить, ебаный ты ишак, блядь.
1: А ты хочешь укусить писюн, кусака?
2: Давай, перезагружай комнату.
11: Да, тут
2: помню. Ты веришь, что ли?
11: Спускай.
2: Да. Открыли, давай.
1: Это команда пидорасов, блин.
13: Какая-то базарит, сука. Пидораса, мальчик.
1: Команда пидораса, вонючек.
14: Здорово, дед.
1: Лохи.
14: Можешь, пожалуйста, передать Мише Останкову, чтобы тот не увольнялся.
1: Миша,
14: и передай
1: Останков
14: ему,
1: не увольняйся.
14: Чтобы он больничного
13: выше.
14: Заебал,
1: Миша,
14: да.
1: Миша Останков не гасится.
2: Нихуя, а что за ерунда это вообще такая?
13: Откуда он появляется, вот этот хуепутало мелкое, блядь?
15: Ну чё, Колян, выходим, да?
2: У кого-то спам сидит или чё?
15: Да, выходи, дай мне команду.
12: Так чё, сосать будешь? Нет, пидор.
1: Сосать им всем пидорам, команда хуесосов, блин.
16: Вот вы герои.
1: Ой.
2: Мне команда дала.
17: Не, не, надо перезагружать, говно какое-то.

0: Здравствуйте.
1: Что, возьмешь, нет? МЗшки.
0: Не, давай.
1: Просто да,
0: Да,
1: нет.
0: не,
1: Просто я
0: нет, не
1: пошел тогда
0: будешь.
1: дальше.
0: Я тебя не буду брать, ты пидор.
2: Командир, привет, утка нужна?
3: Жесткая тема, да.
2: Командир, у меня утка есть, надо?
0: У меня тоже есть утка. Кья.
4: Блять, Павел, как мы сразу его так поймали, быстро этот глюк?
5: Не знаю.
4: Только собрал, только команду собрал.
0: Ты поймал глюк. Знаешь, почему ты так быстро поймал глюк? Потому что ты глюкоза.
4: Ну что ты, потому что ты не хрищ, блядь, прицепился к нам. Дай, сука, поиграй спокойно.
0: Так
4: иди
0: ты
4: ебаный.
0: Играй, блин, играй себе спокойно, я посижу, послушаю.
4: Не надо сидеть, не надо, а то отсидишь, блядь, пятую точку.
0: Я просто сейчас видео снимаю долбоебов в интернете. И вот вы как раз долбоебы буду, ну, фиксировать, как вы разговариваете, ну как.
4: Не надо, уши надо свои малолетние.
3: Маленький нехороший мальчик.
1: Да не, по-моему, это не малолетний, по-моему, девчонка, блядь, и еще.
3: Это не девчонка, это не девчонка. Это не мальчик, ебанутый мальчик.
1: Зря, его не видно, что кто он говорит, где, откуда.
0: Меня
1: он
0: Богдан зовут. Богдан.
1: Богдан,
3: его Богдан.
6: Богдан, ну иди нахуй, откуда
1: Богдан? Иди нахуй, Богдан отсюда.
3: Да, он с юга.
6: Голос от меня у него.
0: Я из юга, я крымский мальчик.
3: Крымский, хорошо. Мы тебя все любим. Все.
1: Целуем, обнимаем, приподняли,
3: душой,
1: поцеловали.
3: Да, душой.
7: А, скорбим.
1: Да, скорбим.
0: Ты вот чё смеёшься, свинка?
3: Шутка, это охуенная шутка, да.
0: Почему ты
1: смеёшься? А закрой команду,
0: тебе
1: закрой.
0: Чё, ну, если шут. Тебе смешно, я могу тебе ебасосик набить.
3: Да, пожалуйста, приезжай в Петербург.
1: Угрозы
3: пошли. Набей меня.
0: Я могу тебе дать в ебасосинку чисто для профилактики.
3: Вот я говорю, Петербург, из Крыма приезжай. Петербург.
0: Да ты забоишься меня. Ты меня будешь бояться. Ты очень слабый.
3: Я уже тебя боюсь.
0: Ты очень слабый мальчик.
3: Я знаю.
7: Ой, не пустят, там граница, ёб твою мать.
3: Какая граница? Сейчас уже граница уже... Это... Нет границы.
7: Блять, его точно не пустят, я тебе говорю.
3: Его не пустят.
0: Меня всегда пускают.
7: О, покеров никуда не пускают.
3: Пускают.
1: Подожди, а как он разговаривает, если мы его
0: меня
1: не
0: видим? Меня-то пустят, а вот тебя, дружок, попустят.
1: Ладно, давай, понятно, короче.
0: Боже, какие вы все слабые, пиздец.

0: What the fuck, you know?
1: Даня, ты вообще... Дэня, Даня, ты на связи?
2: Нет.
0: Да, я на связи.
1: Тебе спать пора, по-моему.
0: А ты не хочешь пизды получить за такое уёбище, блин?
1: Я себе грубо, блядь.
2: Как будто вышел из дот.
3: Эй, я к тебе сейчас приеду, уж что надеру, ёпта.
1: Плакин, есть?
4: Ему батя дергает.
0: Я сейчас позову папу, он вам пизды всем надает, пидорам, блин.
3: Понятно,
4: Так, ладно, давай зови.
2: Это лис?
4: Ну-ка,
2: Это лис?
4: позови своего батю. Ну-ка,
2: Чё,
4: зови,
2: лис? Лис,
4: говорю.
2: что он говорит в первую очередь?
4: Чё ты там понтуешься,
0: Слушай, ты, джигурда
4: мелкая?
0: ебаный, джигурда ты ебаный. Сейчас пизда сосенку набью, блин.
4: О-хо-хо-хо-хо-хо.
2: Да
4: Ты
2: не агрец, просто
4: полный.
2: чуваку 11 лет, он агрец.
4: Через месяц, может быть.
2: Нет,
4: Не растешь.
2: Ровник 11. Было по полтора месяца назад.
3: Выкинь это клоуна,
1: Э,
3: блин.
1: какой выкинь? Да чё, я смотрю, он весело, я его ставил.
2: Пол месяца назад было 11 лет ровник. Москва растет.
0: Я бы всем бы вам пизды надавал, пидорам, ишаки ебаные, комнатные войны, вы, сука, карманные драконы, блядь.
4: Мамке и отцу привет передай, скажи, что
2: Нет, стоп, стоп,
4: хуёво
2: стоп,
4: учат
2: подожди.
4: тебя, блин.
1: А, прикольно, да или
4: Рено?
0: нет? Слушай, ты карманный дракон пьяный, тебе чё, ебасосинку нахлюпать, ты уебой, блядь, тебе сейчас
2: А, это
0: пизды
2: кто
0: дам, не
2: говорит?
0: продам, блядь.
2: Это да, получилась такая хуйня, что у нас
4: Ну
2: кого-то
4: ты
2: еще два.
4: какашка! Ты
2: Подожди, стой.
4: какашка, а не человек, слышь?
2: Не,
4: Маленькое
2: подожди.
4: говно!
5: Я в комнате эта программа.
0: Я мужчина, я сильный, блядь.
2: Блять, подожди, у нас просто получается сейчас один робот на двоих.
6: А кто это говорит, я не понимаю.
2: Это говорит другая команда вообще.
5: Это говорит
0: Я
5: программа.
0: Богдан, я Богдан, я здесь главный, я мужчина, я сильный.
7: Богдан, да я в рот тебе ебал.
4: Хуебан ты, а не Богдан, и клан твой говно, понял ты меня?
0: У меня клан самый сильный, а ты слабость вонючая. Вонючка
4: Да
0: ты,
4: ладно,
2: блядь.
4: докажи, что ты сильный, давай встретимся с нами и
2: Не,
4: посмотрим,
2: подожди, третий,
4: кто
2: стой,
4: тут
2: подожди, стой, стой.
0: тупой.
2: Чувак
0: Не,
2: говорит, который
0: блядь,
2: дверь.
0: если б я подошел бы к вам, я бы вам ебасосинки-то понабивал дурачкам. Меня батан зовут.
4: Да, конечно. А ты у тебя, по-моему, кишка тонка, блин. Только сейчас ты можешь что-то говорить, больше ни хрена не
0: Да?
4: умеешь.
0: Да, конечно,
4: Сука
0: блин.
4: ты,
0: Я сейчас папу
4: подонышная
0: позову,
4: тварь.
0: понял?
4: Вот и все,
0: Договорились.
2: Блин,
4: иди.
2: третий, третий, стой.
0: Я сейчас папу
4: Блядь, иди
0: позову,
4: к
0: кто
4: твоему
0: это?
4: папе.
0: Да, тебе.
6: У него ник.
3: Ебать, завели
0: Алло.
3: мужика.
0: У меня папа
6: А,
0: сильный,
6: что за ник
0: блядь.
6: у него?
0: У меня папа ебаник
2: Это не
0: сильный,
2: наш в
0: блядь.
2: команде. Он один сидит сейчас в
0: Меня
2: команде,
0: мама,
2: просто тупо
0: блядь.
2: с попа.
0: У меня
2: Так,
0: папа
2: нет, это глюк в игре.
0: ебает. Папка
1: Сейчас я
0: мой
1: приду,
0: пизды вам
1: секунду.
0: даст,
4: Папа,
0: сука,
4: коли твой
0: блядь.
4: так учит тебя, значит
0: Мой
4: он тоже
0: папа мой...
4: гондурас, блядь, конкретный,
0: Да,
4: ёпта.
0: блядь. Мой папа герой Майдана, он на
4: За
0: Майдане
4: хуй?
0: скакал, блин.
4: За хуй? Хуебана он, а не Майдана, блядь.
5: На чем он там
0: У меня,
5: скакал,
0: блин,
5: ты
0: скакал,
5: фигура,
0: блядь. У
5: блядь?
0: него кастрюля на голове, блядь.
4: Хуебана, а не Майдана, блядь.
2: Третий подписан.
4: Украинская ты сволочь,
3: Тихо,
4: блядь.
3: тихо, тихо, парни, как
7: Ну,
3: от него
0: Да ты
3: избавиться?
0: охуел,
3: Давайте,
0: сука,
2: Никак,
0: блядь.
2: это надо перезапустить команду и собрать по новой, чтобы...
7: Пересоздай. Пересоздай, Серега.
2: Да, то что по-другому, как у нас получилось, две команды в одном бою.
0: Вы все очень слабые, я
3: Ник мой,
0: сочувствую вам,
3: запомнились, заходите.
0: пидоры.
4: Конечно, только ты сильный, блин, всех нахуй посылать.
0: Я могу вам не только нахуй послать, еще ебасосики понабивать всем, блин. Я нахуй самбист, я в школе и забивной погоняла, ебальники
4: Да
0: только так
4: ладно, ладно,
0: зашибись.
4: уже все понятно, что ты есть в своей жизни, блядь. Иди
7: Конченая,
4: нахуй
7: блядь.
4: отсюда.
0: Я буду здесь до тех пор, пока ты не извинишься, козел. Не слышу, блядь. З. А?
8: Как командира в бою, понимаешь? Я не тобой должен заниматься, и не тебе по 3 раза повторять, блядь. Анализировать позицию, смотреть на карту, блядь. Сказали, встал, и все, блядь.
0: Мальчики, там на Ламоде скидка распродажа, блин. Не хотите закупиться своим женщинам?
8: Смешно.
0: Ты чё, пидор, да хуя с Михаютка, ебать? Я что, пиздачину про, ну, потушить? Ну, в смысле, тебе смог скинуть? То есть, ну, ебальник набить?
8: Да, всем привет. Ты появись передо мной, просто появись. И ты умрёшь просто.
9: Привет, что надо?
0: От тебя ничего не надо, пошёл бы ты нахуй, вот что надо.
10: А как его выкинуть? Он же так весь был бы пиздец.
9: Не, так, вот за базар отвечать
8: надо. А кто это?
0: Боже, хотя, какие
10: его не видим,
0: быть,
10: это хуйня какая-то.
0: Какие могут быть женщины?
8: Это его нету, это... Какие-то свинодети, блядь, взламывают программку и игру, потом,
0: ни одна уважающая себя женщина не будет жить с мужчиной, который играет в танки.
8: Свиносын какой-то, блядь, я не знаю. Животные воспитали, блядь, ебаные.
7: Алексей так разговаривает, да, Алексей?
9: Он у вас так и будет флудить, да?
8: Да, я думаю, что нам надо пересоздавать комнату.
0: Я Алексей, я здесь мощность.
11: Нет, комнату закрой, блядь, он съебется.
12: Да, возможно, дело и в комнате. Если закроете, может быть, исчезнет.
13: Бота запустили, да?
8: Это бот. Это бот. Да, программочка такая, блядь.
13: Выкинь, ну, я понял.
14: Я сейчас в комнате и все, типа...
11: Вот.
7: Могу я брать.
11: Комнату закрой, да и все.
8: Блядь, ты не в курсе, он тут сидит. Мы его не видим.
10: Останется.
14: Кого это? Ты
8: программа такая ёбаная, он даже не заходит.
0: Здесь сидит тогда.
12: Ночной долбоёб.
13: Да, ну вот, вот.
0: Пока
13: слышали?
0: Вы, суки, не извинитесь перед Богданом, уроды.
8: Ты ещё Богдан, блин. Ты со своими позоришь. Ты, блин, знаешь, как оно? Типа, ебели богом, Богдан, да, данный Богдан.
0: Я Богдан, я послание.
8: Серьёзно?
0: Я Божье послание, да, я Богдан, я Божье послание, я посланник Божий.
11: А может это вообще баба, блядь? Тебе нахуй, Богдан, ты тёлка ёбаная.
8: Не позорь своих родителей просто.
11: Богдан,
14: ребят. Снайпер, там ребёнок.
0: Я бы дал бы всем, ну, танкисты вот эти все, да, я бы им ебасосик бы.
8: Ладно, короче.
13: Богдан это Божье посланница, да?
14: Подожди, он тебе сказать, какой он по счету, он
13: вот раз, два,
14: три, четыре, он пятый да. По счету, Богдан этот.
13: Сам ты пятый.
14: Посланный.
13: Долбогрыз.
14: Пятый. Ну он пятый.
13: Хуятый, хуятый. И пиздатый.
8: На арте который?
13: Торбодизельный,
14: скажи. Да.
10: Подеретесь, да?
8: Да, на арте это Дима, блядь, человек, которого я знаю. Хуета, пиздела, она через...
14: Ну я его забанил, и у меня вообще он не пиздит.
13: Господи,
8: есть такая функция.
13: Слушай, да. Юр, дураков мало, да, Юр, ставлены так грамотно.
14: Я забанил, блядь, этого чела и все, типа.
8: Нихуя. Сейчас ты его услышишь. Сейчас ты
11: услышишь. Ты ЛТ будем играть.
9: Сейчас музыка пойдет.
0: Чела.
11: Анекдоты по пруду.
0: Чела.
9: Того самого Терценберга, блядь.
8: Богдан, как дела, блядь?
0: Чела.
8: Расскажи, как
11: же дела? Вы такие, да, вот чела. Приходят вот так вот. Че, им заняться нечем?
9: Хер, да. Вот чё прикол, я вообще не понимаю.
8: Они стримят эти приколы, они стримят. Как у вас жопы горят, но они стримят.
13: Ребят, очень много в жизни дураков, идиотов. На самом деле, вот как Цой пел, да?
0: Да, и идиотов много, больше в несколько самые раз. Самые большие идиоты, вот, это пидорас, те, кто пидорас, играет смотри. В танки. Потому что все, кто играет в танки, это пидоры тупые.
9: По тебе видно.
11: А ты не пидор, да?
10: Ой, блин. Может, да. Что у тебя, какие годовые оценки? Ну.
0: У меня побольше, чем у тебя, понял?
10: Какие? На что там? Ну что там, троечки получил?
9: Про оценки, про член.
14: Давай,
10: линейку мерим. Что там, ПСО пятерка, да?
14: Ты готов?
11: Так как у меня... Пятерка.
0: По физкультуре. Не важно, какие оценки я получил.
9: А не, он толстый.
0: Важно то, как я вам ебальник набил. А вы все кто? Пидорасы. А я
9: толстый. Да ты толстый же. Ты ж толстый.
0: Нет, я спортивный.
9: Какой ты спортивный?
0: Я боксер забивной.
10: По физкультуре получил всех.
9: Всех видал я. У меня у кореша, у боксера, как бы,
0: ну,
9: блядь.
0: Ну, я его попускал. Родилась. Да, я его попускал, я помню. Пиздуля и давал ему. Ну, не боксер, он так вот, блядь. Клоун. Вот я боксер.
9: Не важно. Неважно, его девочка.
8: Короче, смотрите.
9: Его девочка тебя напиздила, помнишь?
13: Все хорошо.
8: 121-й, бро, едь сюда.
0: Я бы всем бы дал пизды, блядь, пидорасов.
8: Вместе с Вазиком,
0: потому что вы все здесь пидорасы, блядь.
8: Чифы, едьте в центр. Кони, тут играйте.
0: Команда пидорасов.
8: Остальные сюда едем.
0: Команда пидорасов. Команда пидорасов.
8: Едьте вот, как показал.
13: О, нихуя, у нас певец появился.
9: Давай.
0: Почему это команда ЦСКА такая слабая? Почему в ней все пидорасы?
13: Богдан, хуян, спи, Светик, не спи.
0: Команда пидорасов, команда долбоёб.
3: Богдан, слышишь меня?
0: Команда пидорасов, тупорылые.
13: Команда пидорасов,
0: команда долбоёбов, команда хуесосов. Ча-ча-ча.
9: Это
8: что-то.
13: Какой-то дебил.

0: Нихуя себе. Я такого еще не слышал.
1: Ты сейчас саундтрек.
2: Открывается портал в
3: Донбасс.
4: Внимание, внимание! Открывается портал в Донбасс.

0: Господи, какой ты дурачок.
1: Забейте на него.
2: Что дурачок?
0: Отец твой.
1: Бог богом данный, дурачок.
0: Шов тебя родил.
2: Ты меня охуел, блядь.
3: Так, твою маму выебли, понимаешь?
1: Слышишь,
3: братик? Вот ты такую хуйню творишь, твою маму мы всей командой ебали.
0: Я
3: нормально вообще ответ?
0: Я заплатил.
3: Да?
2: А у меня мама
3: молоко
2: нет.
3: Съебан.
2: Я богом
4: понятное
2: данный.
4: Дело. Да, ну, когда я ее ебал, она вообще
1: именно... Да, не разговаривай с животным, блядь, это свиносы.
4: Кони двинуло. После этого ты появился.
1: Просто не разговаривай с этой хуйней.
2: Всем привет, вы не против, если я здесь пукну? Все, я пойду дальше.

0: Да. Так, нам еще одну... Ребят, предложите танк, очередь. Хороший танк предложите.
1: Чих.
2: У меня тут папа говорит, что вы все пидоры, блин.
3: Что это было?
0: Ой,
1: Твой
0: блин.
1: папа. Твой папа пидор просто.
2: Мой папа сказал, что все, кто играет в танки, это конченые пидорасы, блин.
4: Ой, походу теперь надо перестать, потому что это типа невидимка.
2: Молчишь, Лёшка.
4: У меня была такая ситуация с... Ладно.
0: Дружище,
2: Пожалуйста.
0: я понимаю, что мы играем в эту игру.
2: Шучка.
0: Но я очень надеюсь, что ты сдохнешь от рака, блядь, головного мозга. Спасибо тебе, что портил. Так, выходим, ребята,
2: Да, да, поплачь еще, ты еще поплачь, поплачь, слезку попускай, женщина, неправильно? А все
0: Выходим,
2: правильно,
0: ребята.
2: я понял. Пидорас ты, вот кто ты, правильно папка мой сказал, все в танках женщины и пидорасы, вот, пожалуйста. Девчонка, не надо слезы лить напрасно, не надо плакать, не надо плакать. Да ты пидор, блядь.
3: Зачем же вы повыходили-то все? Там же
2: Да
3: было ясно, кто.
2: они все пидоры. Особенно командир. Да он же пидор, блин. А я скрытый абонент, Бодя.
5: Слышь, ты долбоёб, ты хоть слово пидор-то знаешь, нет, блядь?
2: Да, это ты.
5: Слышь, ты уёбище ебаное, блядь. Научилась разговаривать, блядь. Ебло свой, заткни нахуй,
2: Слушай,
5: блядь.
2: ты этиловый дракон, ты заткнись, блин.
5: Пошел нахуй, гандон ебаный, блядь. Разговаривать научись сначала, чмо ебаное,
2: Да
5: блядь.
2: мне похуй, научусь, я всего лишь только недавно жить начал, а ты, сука, научись вообще вести себя, пока я тебе ебасосинку не набил, блин.
6: Хорошо.
2: Ну то я, блядь, быстренько тебе дам этиловому дракону просраться, блядь.

0: Привет, ребята. Дискорд нужен.
1: А у меня нету дискорда.
0: Мне очень жаль.
2: Ого.
1: Ну тогда
2: Ребят, вас
1: соси хуй,
2: атаковали.
1: блин.
3: Слушай, малой, ты охуел, что ли?
2: А вы слышишь вот эта хуйня,
1: Да
2: которая я
1: мне
2: только что
1: похуй, блядь,
2: говорила,
1: я могу
2: типа,
1: вам
2: она будет
1: ебасосики
2: сидеть здесь
1: набить, блин.
2: до конца.
3: Кратышка, блядь, ты еще.
0: Далее,
3: Ебасосик.
0: Дискорд.
3: Слушай, давай назовем его кратышка ебасосик.
1: Слышишь ты,
3: Малой,
1: блин?
3: слышь, иди в кубики проиграй. Кратышка ебасосик, блядь.
1: Хоть я и малой, но я умнее тебя, пидор.
3: Да хуя, бля, это, бля, это с хуя,
4: Не
3: это,
4: видно,
3: бля,
4: видно,
3: нет.
4: что ты блещешь, прям блещешь своим потенциалом.
3: Да-да-да, у тебя мозг прям, блядь, выпирает,
4: прям эрудированного молодого обоссанного человека.
1: Может, вы закройте ебальнички, пока я добрый, то я, блядь, разозлюсь и вам ебасосики-то понабиваю, блин.
3: Ой, блядь, напуг...
1: Я могу открыть портал в Донбасс. А?
5: Давно надо было.
4: А портал в гнездо можешь открыть?
6: Тот, что я не помню.
7: Да вот, только что играли.
6: А у тебя Дискорд есть?
7: Есть Дискорд.
1: А у тебя хуй есть, уёбище?
7: Ебать, ты
2: Два хуя есть. Хочешь, один дам?
1: Да у тебя там ничего нету, пидор.
6: А, ну
7: блядь,
6: потом...
7: А что за голоса в голове?
6: Забаньте игровую связь просто и все. В десяти. Где сейчас кинуть?
5: Где он нахуй? Где ты чепуха хуйню пиздит?
7: И не это Дискорд пока еще не отключил.
1: У меня папу в танках забанили. Он из семьи ушел.
2: О, я тебя поздравляю.
8: Нет,
1: у
8: что?
1: Него, блядь, десятки были в сеть. Все десятые уровни и клан самый крутой. Его забанили за то, что он сосал хуй прям в танке, прикинь.
2: Молодец.
7: Это грустно. Много умничек.
6: А тебя какой ник в ДСе?
1: Ник Вучич.
5: Ты шо, серп нахуй или шо?
1: Да, точно.
5: Ха, сука, пиздец.
2: Совсем точно.
1: Не понял.
2: Совсем точно, говорю.
1: Мне чё, портал
5: открыть? Чё ты?
1: Или чё, в Донбасс?
5: А чё ты
2: Донбасс?
5: Пиздишь так, блядь?
1: Да потому что вы меня заебали уже. Вам пиздеца дать, что ли, в ебасосинке? Или чё, блин, всем?
5: Ха, сука, дурак.
1: Хоть я и малой пиздюк, но я пиздю нахуй по-взрослому, пиздачи.
2: Нихуя себе, красавчик.
1: Я забивной пацик, меня в школе старшаки даже
5: боялись.
2: Ты в школе жопу ебали, говоришь?
1: Я ебал тебя, потом ебал тебя в жопу еще раз, и ты меня сосал хуй, молодец, ты хуесос.
2: Да, ладно, ладно.
1: Я серб. Я могу, в принципе, дать пизды сейчас всем в этой команде и уйти спокойно.
2: Давай, давай, давай, прямо сейчас, давай.
9: Кого ты петушком-то назвал?
3: Слышь ты, блядь, ебаный, ебуй.
9: Со своим, блядь, никнеймом Псиалс, блядь.
1: А ты давай
9: Затни
1: там...
9: свою пасть, нахуй.
10: Читай тучись, нахуй, андроид
1: ты,
10: ебаный, блядь.
1: Джигурда ебаная, ты думал, я тебя не найду, козел? Я тебя нашел.
9: Смешно. Я смеюсь. Мне смешно, ей-богу.
1: Смейся, смейся, дурак. Сейчас ебасосинку набьют, будешь
3: очки. Плакать. Здорово, очки.
9: И приди и найди меня. Я буду рад тебе набить самому, блядь, ебальник.
11: Можно поиграть с вами, пофармить?
1: Пофарми, иди свой хуй в туалете, придурочный, блин.
2: Это точно, дурак.
9: Ай, смешно говорит, бля, мне нравится этот парень.
3: Ну а чё, прикольно, бля.
12: Только в следующий раз комнату, в следующий раз комнату закрывай ты только.
1: Ты закрой рот лучше свой, блин, урод.
11: Светляк, надо?
9: Да,
11: поставить, ребят, чтобы поставить.
9: Да, молодец.
1: У меня папа,
9: красавчик.
4: Все, парни.
1: Ну, папа,
4: парня,
9: у тебя,
4: спасибо.
9: У тебя папа, блядь.
4: Папа, папа.
9: Наверное, папа бухой лежит, блядь, где-нибудь, ёпта, а ты уёбываешься здесь сейчас.
1: Я сейчас тебе всё расскажу. Мой папа, как цепная собака, сейчас готов с цепи сорваться, как овчарка. Он знаешь, какой злой сейчас? Он готов вам пизды дать.
8: Ну, где же он сейчас? Пусть
13: мамки отлежит, нахуй, успокоится.
1: А у него нету уже жены. А он, ну, жена ушла, потому что он же в танке играет.
4: Не, ну, блядь, а как по-другому, блядь?
1: Потому что, ну, любая уважающая себя женщина никогда не будет жить с мужиком, который играет в танки. Потому что в танки играют
4: ой,
1: пидоры.
4: Да ладно, да, ты успокойся, братишка.
13: Ты искренне признался, что ли, сейчас?
8: Да не, он маленький начинающий малопидорок.
4: Да, мы его простим, пускай играет.
1: Слушай, ты, тиловый демон, заткнись, пожалуйста.
4: Я тебя прощу.
9: Спасибо,
4: мы тебя поняли, мы заткнулись.
9: Командир,
4: куда вы, командир?
9: Так, рандому быстро, вперед, в атаку.
4: Давайте, в эту сторону, в левую сторону.
1: Я открываю сейчас. Я сейчас открываю.
4: Ты в левую. Нет, в правую не едем.
1: Я открываю
4: в левую сторону.
1: Я открываю портал в Донбасс. Мы поехали. Открывается портал в Донбасс. Раз, два.

0: Ой, классно, мне нравится. Давай, зажигай.
1: Вы тоже пока.
0: Мне вообще, я зажигаю.
1: Да, послушай.
0: Мне нравится.
1: Здорово. О, пойдем убьем, короче, Ростика вот, Ростик.
2: Боже, да кого ты там убьешь? Сиди молча, воин ебаный, залезь в танк и не высунись.
0: Да, подожди, ёпта.
3: Ты слушай, малой, закрой свой рот, ты уже надоел, блин, честное слово.
2: Ну давай, хочешь, скажи, где ты живешь? Скажи, где ты живешь, а папке своему расскажу, где таких пиздов навалит.
3: А, кто у тебя папка, блин?
2: Мой папка
0: кто? Папка, хуя,
3: ёпта. Папка, это ж твой дед.
0: Знаешь, те, кто играет, уже да все папки это... прожили свою жизнь.
2: А
0: блядь,
2: ты знаешь, кто мой папа? Он на Майдане был.
1: ФСБ, ёпта.
2: Он был на Майдане, у него кастрюля на голове.
4: Что же такое стало, что тебя попускают даже?
1: Не лезь.
5: Слава богу, что он был там.
1: Да, давайте победим, пожалуйста.
3: Это все прокатит, это только в юмор.
2: Сейчас я папу позову, все,
3: пиздец. Да, он вагон угулять сделает.
2: Все, я зову папу, все.
0: Давай, зови.
2: Пиздец, папа, снимай кастрюлю, пиздец.
3: Ждите, пацаны, дети,
5: вагон пусть оденут, а то отобьют башку, блядь.
1: А мы умрем сейчас, бросим, уходи отсюда нахрен.
2: Папа, бери защитный шлем.
1: Мы так и умираем.
2: Иди в бой.
0: Папа, блядь. Папа. А сам без папы-то нихуя не можешь, да?
6: Шестерка сзади.
3: Потому что,
0: как блядь, была, блядь, ты сволочь, скотина позорная, так ты осталась, блядь, ею нахуй. Сука, блядь, позорная, блядь.
2: Папа, иди.
0: Чё, блядь, хочешь сказать, ёпта?
2: Папа, подойди.
0: Говно ты, блядь, чмошная.
2: Папа, меня тут обижают, блин, мальчики.
0: Обижают, конечно, ты пиздишь больше,
1: да ладно,
0: чем
1: я
0: пишешь,
1: заступлю.
0: Блядь.
1: Папа, не надо, что-то. Не надо, папа, не груби.
0: Папа,
1: не груби,
0: папа, хуем брлапа.
7: Так, раз ты ебаный, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, тварь.
0: Ай, да, молодец. Бабтяня! Здорово, ебаный пиздец, нахуй, я так рад тебя слышать. У меня так, блядь, просто сердце разрывается насчет того, что ты, слава богу, пришел.
7: Сука, блядь.
0: Давай, пиздюнь своего пацана, блядь, потому что он заебал уже. Сука. Въеби ему по жопе, блядь, по его.
7: Заебал ты же, блядь, со своим компьютером.
0: Правильно, заебал уже, не могу прямо, блядь. Давай, за всех за нас, блядь, батя.
2: Папочка, я больше так не буду, батя, блядь.
1: А это получается, один и тот же чел пиздит, да?
0: Да.
1: Ой, блядь, я не могу, я обоссался.
0: Не, ну блин, это один из вариантов, да. Так ты паш, блядь.
1: Разрулил, блядь. Ой, блядь. А, вот это нормально.
0: Давай музыку хочу. О.
1: Не, нам не надо его, блядь, он конченый.
8: Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы, танкисты хуесосы.
1: Да не, он не интересный, уже слышали его, блин, не надо, выключай.
0: Вы вырубите его, нахуй.
8: Я буду вас ебать,
5: танкисты пидорасы, танкисты хуесосы.
8: Танкисты долбоёбы, конченые, танкисты сосать, я буду вас ебать.
0: Откуда идет,
8: будете сосать? Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы.
5: А, короче, слышишь, дубак нам.
9: Мелодия хорошая.
1: Не, хорошая, прикольная, малая.
0: Ну, мелодия-то, блин, ё-моё, давнишняя, как бы, так сказать.
8: Да?
0: Ну вот кто, блядь?
1: Да все, уже выкинули его.
9: А, ещё
1: прикольно было.
9: Куда они вас мучают?
7: Мафэкзамен, ты хочешь Мамангейма, блин?
9: Долго мучаешь, говорю.
7: Я могу, блин. Мамангеймс, да, блин. Хорошая игра.
10: Деда, привет.
7: Привет.
10: Помню, помогал мне давно. Можешь моему корешу накрутить комментарии в Steam, попроси.
0: Дружище, открывай эту камеру новых бойцов.
10: У него ДР, спасибо, деда
7: обнял. Спасибо, братишка. Спасибо, мой котик, пузико мое. Спасибо. Спасибо за 2 карамбы, блин. А как накрутить? Давай я попрошу ребят, мод. Кому не сложно, зябался. Вот тут комментарии, парни, накрутите.
9: Покури, покури.
7: Вот сюда напишите, сон пидор, чмо, хуесос, женщина, там. Ну, прочие всякие радости жизни. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот сюда, блин. Сейчас ссылочку дам, смотри. Вот сюда, блин. Смотри. Вот ссылка. Я не знаю, на кое мой комментарии эти сдались. Мне кажется, просто он неженка. Да-да-да-да-да, пизда. Да-да-да, пизда. Спасибо.
3: Чё, парни, не получилось, да? Ну, блин, бывает.
7: Ну, ничего страшного, в следующий раз получится.
6: Блять, ну, слава богу, ты проснулся, ёбаный пиздец.
3: О, бывает такое. Это, чё, можем танки поменять?
7: Да я хочу Mammon Games, блин. Да, Mammon Games, ребята в чате все просят, блин. Все дружно, жесть.
9: 277-279, чиф кран.
11: Я, блядь, не пойму, меня нет или есть мой. Моя слышно, блядь, или нет. Я меня оригина. Ты меня слышишь или нет? И командир, ты меня мой машина, видишь, нет, слышишь, нет, я с планшет зашел, гандер, блядь, я тебя не слышу, ты меня да, нет, я поехал дальше, если меня нету, я поеду. Ты мне скажи, только еще к тебе нюхал, блядь. Эй, салава, я тебя не слышу, эй, ты. Долбоёб, я тебя не слышу, ищак. Ты меня уже заебал, блядь, я твой душа вибал, эй, твар, блядь. Меня Арик зовут. Мое имя полное Арик Утакбаш. Арик Утакбаш.
9: Макс, слышал, что ли?
12: Apple, здорово, заходи в ДС.
11: Меня Арик зовут, Арик меня. Меня полное имя
9: Арик. Арик, Арик,
11: Арик. Арик,
9: Арик. Достаточно.
12: Apple ноябре катаешь? Apple.
13: Ну да, дохуя вони, блядь, такі неповоротливі, якщо не состояться.
11: Мене ім'я мій Алік, мене Алік зовут.
13: Алік,
14: так, зовут. Алік, да. Чорний список його додавляє.
11: Мене Алік, Алік, Алік, я з України Алік.
14: Ого.
11: Я герой Майдана. Я герой Майдана, я з каструля бігав по Майдану. Я герой.
14: Добавили в чорний список, ребят?
6: Кого, кого? Бру...
14: Брагук,
11: я тебя вот не чую, мне Арик, вот имя. Мне Арик, я, Арик.
6: Командир, привет, Арик, утка Арик, нужна?
15: Не-не-не, целовень.
11: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
15: командир, у меня утка есть.
11: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
14: Арик, Арик, Арик, Арик,
11: Арик, Арик, Арик,
6: Арик,
14: Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик, Арик,
16: Арик, Арик, Арик, Арик.
15: А тебе какая утка нужна, которая, ну, зяблик или Лёха, которая Одесса, под матрасом, которую ссут?
14: Слушай, а тебе какая голова нужна, мокрая или...
15: Слушай, да по мене до хуя чи до пизда, какая у тебя голова, блядь.
17: Слушай, мы с тобой сможем пообщаться один на один?
11: Можем, я тебе вибу в
15: жопу. А ты хочешь выскочить, рамсануть сейчас?
14: На бинтах, идешь? А ты по видеосвязи будешь пиздить сейчас на стриме? Будешь пиздить по
15: видеосвязи? А у тебя что? У тебя WhatsApp есть?
17: Нет, я такой не готов. Нет, не просто новый.
14: WhatsApp все сейчас организуем, Discord. Ты по
15: видеосвязи. Ну давай, звони, давай.
7: Все пидорасы, вот это вся команда пидорасов, блядь, скотчена.
14: Понятно.
15: Давай, у меня московская есть,
7: Тимочка. Это вся команда пидорасов, негров, блядь. Все пидоры, сука.
15: Звони, сука, я тебя жду, блядь. 8-963... 577-89-99. Звони, сука. У меня к Xiaomi рядом лежит.
17: Ну, думаю, это озвучка
7: какая-то. К Xiaomi рядом лежит.
14: Ты с Нази будешь нормально пиздить? Или ты сольешь?
15: Номер записал, блядь.
14: А меня хумит твой номер. Давай по Дискорду. Давай по Дискорду.
13: А, тебе пишет, да?
16: Он увиделся там с ее.
9: Дезертир, блядь.
2: Заебись.
16: Не, да я бы сам с вами, если бы я такой сетап.
9: А, это вот этот, я су. Он сосет писюну, вот это вот этот придурок сейчас делает.
18: Привет, лис.
2: А, блядь. О, моя Скарлетт, ты со мной всегда, моя девочка Скарлетт.
9: Ребят, сейчас
2: американочка
9: смотри,
2: вот моя. Давай, раз. Зайка, пасишь меня. Скарлетт! Скарлетт, моя принцесса! О, Скарлетт! Это моя Скарлетт работает! Всегда дает! Ай, блядь, Скарлетт, давай! Ай, Скарлетт! А, все, кинчим!
6: У тебя шизофрения.
9: Смотри, вон там. Он сосет писюн, что на самом первый был. Вот его в ЧП кидай.
18: ЧП.
16: А что за хуйня была?
18: Чрезвычайно происшествие.
9: Долбоеб зашел, дрочун.
16: А кто? Я не видел, даже кого выкинуть.
9: Блять, видишь, у нас в канале связи написано.
6: Я не должен встать на колени, попросить прощения народа или голову.
9: А, еще один. Короче, мы не поиграем. Нужно распускать команду и заново собирать.
17: Слушай, что это за хуйня, блядь, мужики?
9: Да это долбоёбы.
18: Да ебали, обыграли свой пидорас.
9: Да, да, он сосет писюн. Да,
16: да, да, да, это он.
9: Сейчас он сосал писюн, да, сейчас. Ты слышал, как он сосал.
18: Мамон Геймс будет сейчас, да.
2: Боже, как же хочется понюхать залупу, если, ну, сперма что там не высохла, он только липко, о боже.
13: Да, да, да. Прими, друзья, салт.
18: Я нюхал собачью отрыжку.
2: Кто их хочет понюхать? О, я хочу.
19: Добавляйтесь, друзья, и все. Сейчас дозор пересоздаст.
2: Я сейчас кончу, ты понюхаешь? О.
18: Я нюхал собачью отрыжку.
2: Ну прям хочу, не можу.
20: А я украл твою мормышку.
18: А, ну тогда на мою отрыжку.
19: Ужас какой, блядь. Ёбаный в рот, ужас какой, блядь. Ё-моё.
20: Я ел женскую блювоту.
18: А, ну тогда слушай мою икоту.
21: Выключай танки. Скаминг Геймс версии 4.5. Разработка Mafex Gaming 2.0. Запускай мой деда. Я жду.
18: Да я. Так, Мамон Геймс, блин. А кто хочет Мамон Геймс? Плюс в чат поставьте.
13: Что еще раз? Ты пьяный, нет?
18: Мужики, я ненадолго, чисто пёрну и уйду.
13: Привет.
18: Всё, пока.
13: Молодец.
15: Всем привет, всем привет.
13: Максим, что у вас?
22: А за что ты это кикнул человека?
13: Кого? Твой приговор на связи?
15: Да.
18: Алиса! Почему
15: у меня только 27
13: слабые? Сержантком на связи.
21: Такова их природа.
18: Алиса, расскажи стихотворение.
13: Ебру, кого хороший ебру?
21: Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик, негасимый, из Александровского сада. Бродский.
18: Алиса, расскажи стихотворение.
13: В очереди, у кого ебра есть?
21: Разве хороший? Это была не классика? Начало от Пушкина, финал от меня. Шутка.
13: Не бойтесь, это лох, которому бабы не дают,
18: а
13: я просто сейчас перепрыгнул вас.
15: Да.
21: Вы можете поставить таймер или будильник. Например, скажите, поставь таймер на 5 минут.
18: Алиса! Спой песню!
13: Наверное.
4: Владислав очень. Стихи автопоэта, музыка нейронная. Исполняет Алиса.
5: Серёжа, на связи?
8: Да, да, есть я, привет.
5: Пьяный нахуй не нужен. Зелла на связи?
21: Деда, а можно Мафекс? Камин Гейминг 4.5 сегодня. Я хочу. АН мягкий знак.
15: Кто?
21: Выключаете хофф флаг.
15: Кто? Кто?
16: Ой, это, блядь, ключок.
15: Кто?
5: 044 сейчас смотрю. Да, 044 подходит.
4: Хуесосы, танкисты, пида, пида, пида, пида, пида, раз. Снимите перчатку, кроссовки, пункт реально. Фильм новогодний шел в палатку. Расскажите из саванны. Эмблемы хайпового шмота. Признание.
5: Ну, ребят, сейчас подождите каждому. История морского флота. Каждому открою окошко. И теперь приглашу вас. Устройство глобус. Подождите, не выходите сейчас.
4: Зимбабве новости мгновенно. Кто хочет стать марионеткой? Макгритер, Конор, Драко, Пабе. Игрушка, летний домик.
15: Алиса,
23: ебало, закрой.
15: И буду осуждать.

0: Понимаю, меня.
1: Не надо больше мне такой любви.
0: Не обижай меня. Не обижай меня.
1: Ту-ту-ду-ду-ту. Ту-ту-ду-ду-ту.
0: Заткнись!
2: Я хочу в попочку, хочу, о боже, дрожь по моей коже, я стал моложе, дрожь по моей коже, я стал помоложе, как хочу я в попочку, сильно я хочу, о боже, ну что ж, у меня опять по телу дрожь, ну что ж, у меня опять по моему телу молодому дрожь, ну что ж, я в попочку хочу,

0: О, боже мой, я хочу быть с тобой, я хочу быть в твоей будке, я всегда бухой. О, боже, боже, дрожь по коже.
1: Заткнись.
2: Я устала от желтых листьев, быть с тобой я так устала.
0: Выходи ты нахуй из...

0: Спой песню, уже хватит воровать донаты. Хватит воровать, хватит, сколько можно воровать. И мне даже пиццу не покупать.
1: Эй, я тебе никогда не куплю ничего.
0: Эй, позвони, не крысь денежки, это школьник тебе с обеда скинул, а лучше бы он покушал.

0: хочу.
1: Ну, погоди немного. Они же вычислили Toyota. Вот что скажешь. Подарили, да. А именно 256.
2: Я Эн, мягкий знак.
3: С днем рождения, успехов, радости, веселья и чумового настроения. И самых преданных друзей. Владик, счастья, здоровья, любви.
4: Пена, ты че, дебил?
3: О боже мой. Как же классно купить новую Ладу и кататься в ней зимой и летом, и ебаться от заката до рассвета. Лада моя, мое счастье, моя награда, моя мечта, моя зая, моя классная, русская, мощная.
4: Заткнись. Пена, не надо.
3: О боже, как классно включать обдув воздуха в салоне, когда кондера нет, есть просто воздух дует из-под капота, это дает тепло.
4: Пена, ты нормально?
3: День рождения, это словно ты рождаешься вновь. День рождения все ждут, это прекрасный праздник. Мой любимый день моего рождения, все мне дарят цветы и подарки. Так прекрасен этот праздник мой.
4: Заткнись. Алло.
5: А, здравствуй, Максим, здравствуй.
4: Привет, а?
5: Ты это самое, ты что, с моей девочкой трахался?
4: Чего?
5: Ты занимался сексом с моей девчоночкой, с моей кобылкой, да?
4: Какой это кто?
5: Это я. Ты меня узнал. У тебя с кем секс был недавно?
4: Нет.
5: Ты. Черт. Ну-ка нахуй при...
4: Я тебя не узнал.
5: В смысле? Так ты меня и не знаешь. У тебя был секс с моей кобылой. Ну-ка извинись быстро.
4: Что-то... Да не было у меня ни с кем секса. По крайней мере, не с кем, у кого кто-то есть.
5: В смысле?
4: Как а это? С кем вообще? О чем речь-то?
5: У тебя недавно был
4: речь?
5: Секс. У тебя недавно был секс с моей женщиной. Как ты посмел вот это? Как ты посмел? Скажи
4: как
5: ты мне, а?
4: Какую речь вообще?
5: Ты сейчас
4: о
5: где? Ты сейчас где? В Люберцах или где?
4: Ты кто такой?
5: Фекалий, Антон Павлович. Значит так. Ты сейчас в Люберцах или где? Я не понял.
4: Антон Павлович, очень приятно. Теперь расскажите, пожалуйста, о ком идет речь, о какой женщине?
5: У вас с кем недавно был сексуальный акт? С кем? Вспоминаю.
4: Да я не обязан никому отчитываться о том, с кем у меня был секс. Если как речь о каком-то конкретном человеке, то скажите, о ком речь.
5: Да.
4: Я вот в угадайку играть не хочу.
5: Вот, то есть, скажи, ты не знал, что у нее есть я, что у нее есть мужчина, да? А я все узнал, я все зафиксировал.
4: Да о ком речь, о каком мужчине? Блин, ты больной, что ли?
5: Я все зафиксировал.
4: О ком речь-то вообще? Ты можешь мне сказать?
5: Сексуальный акт был зафиксирован.
4: Ты можешь сказать, о чем речь?
5: Я видел...
4: Какой сексуальный акт? О ком речь?
5: Я сказал. Я все знаю. Ты трахал ее.
4: Что ты все знаешь? А че? Да, блин, ты можешь имя назвать-то уже в конце концов, а?
5: Ты ее ебал, так и скажи.
4: Блин, это прикол, что ли, какой-то? Я понять не могу.
5: Вот я приеду, все было зафиксировано, я все зафиксировал, значит, я понюхаю ее вагину, и будет запах хуя, я сказал, в Люберцах, я человек серьезный.
4: Да ради бога, о ком речь-то, блин, что ты вообще знал, что я к этому имею отношение?
5: Я Антон Павлович Фекалис, от слова фекалий, дело сделано. Алло, Константин Павлович, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
5: Это Антон Павлович Фекалис. Добрый вечер, Константин. Я прошу прощения за беспокойство. Я хочу, чтобы вы мне продали ветряк. Ветряк продали.
6: А, ветряк, да.
5: Да.
6: Есть ветряки. Вот а для каких целей?
5: Ну, мне нужен ветряк,

0: бы на него каловую массу набрасывать.
1: Что вы, дядю, пиздите? Вы что? Вы что, что-то попутали?
0: Я что-то не понял, бля. Мне, я что-то не понял. Ты что, хохил, че нормально? Я хуй пойму, блядь. Ты мне ветряк продашь, а че нет?
1: Что вы, дядю, пиздите? Я что-то не разумею. Хохал, конечно, хохал. А кто же я?
0: Ну, ты мне ветряк ты продашь, че не продашь?
1: Какую массу? Ты что, дядю, в вузду съехал, че что?
0: Что ты там утканулся, гадость такая? Ты мне ветряк для калового извержения продашь, че нет, чтобы я каловик туда набрасывал?
1: Да ты слухай меня!
0: Чтоб я насрал туда, насрал! Я возьму твой ветряк и обосру его! Гад такой!
1: Слухай, слухай, ты что, с вузу ехал?
0: Да мы не пихуй, блядь, мы не пихуй, я насрал на твой ветряк, блядь! Я туда насрал, мы не пихуй, блядь!
1: Так кто ж ветряк не для того, чтобы... На нього срати, ти що, дядю?
0: Та мені піхуй, бо я, сука, герой України, блядь, я герой Майдуну, нахуй, я скакав, і мені піхуй, я в нього срав, блядь, ти вітрак, мені піхуй, я кибору, блядь.
1: А я, що мій герой, ти що, йобнувся, чи що? А ти герой, а я не герой, да?
0: Ти сука, що, я, блядь, ти скільки раз скакав на Майдані, блядь, скільки?
1: Слухай, ти слухай мене, я до Майдана таке творив, що мир не бачив, ти що, дядю?
0: Це йобаний сука, я кибор, сука, блядь. А я таке, сука, робив. Ти знаєш, що я робив, блядь. Та я, сука, їздив на бендермобілі, блядь. Я їздив, блядь. Я, сука, нахуй скакав, блядь. До Європи почти доскакав, сука, ноги немає, блядь. Я щирий, блядь, ще не мерий, блядь. Я ще не мерий, блядь. Я ще не мерий, йобаний рьо, блядь.
1: Ще не мерий,
0: Україне. Ні, сало! А ну, падло така, давай мені гімна, гімна!
1: Ти що?
0: Що? Гімна мені їбаний, гімна!
1: Гімна мені, бля!
0: А ну-ка, гімн мені їбаний, гімна мені, гімна!
1: Ти Полтаву приїжджаєш, питаєш, хто я, бля, йобаний в рот! Я таке творив, що мир не бачив, бля, такі катав, бля, шари, що тебе, бля, взагалі близько не було, бля!
0: Та що ти там кажеш? Що ти мені кажеш, блядь, нахуй, герою кибору, блядь?
1: Давай, ветряк!
0: Я, сука, скакав, я воював, сука, блядь, я на бендермобілі розсікав, сука! Я скакав, блядь, я, блядь! Я щирий, ще не вмерлик, блядь!
1: Я тобі, ветряк, блядь, запущу, кажи, де ти є?
0: Я ща приїду, блядь, насрув твій ветряк та уїду, блядь, бо мені піху, я герой України.
1: Та ти нормально розмовляєш, ти що,
0: мені
1: дядю?
0: Мені піху, я тебе кажу,
1: я
0: мені піху.
1: Я тобі кажу, що я...
0: Мене до хую і до пизди, бля, бо мені ти... поєбать. Що тобі казати? Мені піху, рот тебе їбать. Я їбав твій ветряк, блядь. Мені піху, ще
1: о,
0: не веро.
1: Тебе, ну ти
0: ще, слава Урані!
1: Я могу і на русском поговорити з тобою.
0: Слава
1: Урані! Славіка!
0: Славіка Урані!
1: Ти не понімаєш.
0: Славу уронили, блядь, пацана подними, блядь, Славік валяється. Ёбаный рот, блядь, я ти ветряк їбав, я не їбав ти ветряк, блядь.
1: Слухай.
0: Каже, ебаный рот, сперма.
1: Не ветряке дело, бля, слышишь?
0: Я сразу уткар, ёбаный, сука, пернатая. Тварь, да, бля, кашла, бля, тварь. Ой, бля, ёбаный, бля. Дурак. Хуям, ну.
2: Долбаю.
3: Алло.
0: Карина, а как дела, солнышко? Алло. Не понял.
3: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение? Я прошу прощения за беспокойство, но скажите мне, пожалуйста, наше с вами, значит, вот то, что мы обсуждали, оно все еще в силе или не в силе?
3: А что мы обсуждали?
0: Мы обсуждали так называемое знакомство поближе. Я не хочу это озвучивать вслух. Я просто хочу намекнуть на то, что я имею большое желание вас трахнуть.
3: Мне это очень лестно, конечно же.
0: Нет, я правда, я человек серьезный. Меня зовут Антон Павлович Фекалис. Ну, может, мы с вами чики-брики и в дамки?
3: Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь.
0: Нет, ну я все-таки, знаете, человек такие, ну, я не такой, чтобы там как-то сразу там все это воспринимать в штыки. У вас есть время подумать. Я подожду, я всю жизнь вас ждал и буду ждать, потому что я люблю вас по-настоящему. Я бы очень хотел бы понюхать твою фасолинку. Ой, я прошу прощения.
3: Я, к сожалению, я не могу. Я под столом у других людей сижу.
0: У кого?
3: У кого? У всяких там.
0: Не понял.
3: Мальчиков.
0: Не понял, да? Я их передвину. Я красивее и сексуальный тех мальчиков. Ага.
3: Ну вы дядечка, а они-то мальчики.
0: Но я не то чтобы дядечка, я еще вполне себе достойный для того, чтобы стать твоей половинкой. Я очень, так сказать, еще молодой. Духом молодой, духом, душой и телом, можно тоже так сказать. Ведь у меня сердце пылает, когда я слышу ваш сексуальный нежный голосочек. Я вас хочу, я вас люблю.
3: Боже мой, я, конечно, вас рассмотрю как вариант, но пока никак.
0: Ну ладно, если вы не против, я пойду подрачу.
3: Конечно. Удачи вам.
0: Спасибо, только я еще покакаю перед этим, ничего страшного.
3: Хорошо, конечно.
0: А, ну все.
3: Звоните еще.
0: Я понюхаю скумбрию, кстати.
3: Отлично, замечательно.
0: Ну давай, пока.
3: До свидания. Пока.
0: Ой, извините, пока. Чего? Да ничего. Юмаха, юмасо, акепичабрабрайлавью.
4: Тю-тю-тю.
0: Ту-ту-ту-ту.
4: Тю-тю-тю.
0: Ту-ту-ту-ту. Юмаха, юмасо. Че, долбоёб, что, бля? Нихуя себе. Осуждаю.
5: Алло.
0: Алло, здравствуйте, Светлана.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Это
0: я.
5: Кто это?
0: Это я. Ваш босс.
5: Я это кто?
0: Босс ваш.
5: Кто?
0: Ваш босс, я.
5: Вы мой босс?
0: Да, я ваш босс. Может, мы с вами повторим мгновение счастья, нам данное свыше?
5: Что?
0: Мы с вами повторим мгновение счастья, данное нам свыше.
5: Еще раз. А что нам данное свыше?
0: Это наша любовь. Наша с вами любовь.
5: А у нас... Любовь,
0: да.
5: Есть Бог?
0: Нет, я просто намекаю на то, чтобы с вами встретиться и, так сказать, провести время вместе. Я красивый, сексуален, вы знаете.
5: Знаете, нет, не знаю.
0: Да. В смысле?
5: А что, а почему у вас скрыт номер?
0: Да я это, с телефона домашнего звоню вам.
5: Да?
0: Да, вы это не беспокойтесь, человек я. Вы знаете, какой. Я вас тоже знаю, так сказать. Вот. Я бы хотел бы снова с вами увидеться. Я об этом даже...
5: Снова? А мы же с вами встречались?
0: Конечно, встречались.
5: Когда? При каких обстоятельствах, как это было?
0: Вы знаете, я ваш начальник, и я в вас влюблен.
5: Вы мой начальник, да?
0: Да.
5: Знаете, моего босса другой голос чуть-чуть.
0: Ну, вы знаете, я знаю, что это так, да. Но если бы и не одно «но», я немножко простудился. Вы уж простите меня, конечно. Но я бы с вами бы встретился бы. И, возможно, бы наша встреча бы излечила бы меня.
5: Серьезно?
0: Да.
5: Вы знаете... Когда, не знаю даже, мне вызывает опасения вот встреча с вами.
0: Почему?
5: Как вас зовут?
0: А меня зовут

0: операторы нашего колл-центра ответят вам. Да. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: О, сука. Пидорас, блядь. Припугаренный, блядь.
2: Центральная станция, администратор. Доброй ночи.
1: Доброй ночи. Что там у нас? Вечеринка в разгаре.
2: Ну да, да. Приедете диджействовать?
1: Да, это диджей Миша. Узнали?
2: Ага, да, естественно. Куда ну, без вас
1: там
2: сегодня?
1: У нас? Как там по движняку? Есть что, кого развлекать?
2: Да-да, естественно.
1: Это хорошо. Значит,
2: полгорода уже собралось.
1: У меня просто... Миша уже тут. Ну, я с новой программой же к вам, пожалуй. Сейчас еще диджей Боб подъедет. Значит, новая
2: программа. Как Боб?
1: Да, диджей Боб. На парах мы вместе езжаем. Да.
2: Но не такой известный. Я
1: ну понял. Да, он еще пока не дотянул до моего уровня. Да. Ну я понял. Так, а что там
2: пока по VIP? Еще держит оборону. Ага.
1: Что там по VIP-комнатам?
2: Что еще?
1: По VIP-комнатам. Есть что свободное для меня?
2: Потом да.
1: После выступления, да. Чтобы я расслабился.
2: Да, как всегда, как всегда. Точеные стоят.
1: Вот, это... Я сам сейчас сижу, у меня на бубенины, думаю, быстрее бы уже к вам бы, чтобы выступить по полной.
2: Да, да, да.
1: Ну, нормально, хорошо, ждем. Хорошо, это прекрасно. Сейчас я пойду тогда побрею яйца и буду к вам
2: бьется. Да, можно и так.
1: Ну, все. А, ну, хорошо, тогда жопу помою. Все, понял. Сейчас я, да, возьму, соберу оборудование, свой микрофон караоке возьму с динамиком и приеду. Все.
2: Ну, отлично, отлично, ждем.
1: Все, давай, все, готовь попку.
2: Ага.
1: Давай. Ну да, ну да.
2: Шикарно. Ага. Завелся почти.
1: Да вот тебе пидорочек сладенький. Сейчас я приеду.
3: Я хочу пиццу.
1: Я, да. Так, надо позвонить, заказать пиццу, наверное. Потому что что-то пенис разбушевался, блядь, последняя трансляция. Вы могли наблюдать, как эта тварина, сука, выпрыгивает с-под стола, блядь, прям как дикий, сука, сайгак, блядь, и начинает, блядь, нападать на Олдмена. Пенис, а какую ты хочешь вообще пиццу, блядь? Какую? Я просто не знаю, какую тебе заказать. Эй, придурок. Сука, ля. Ля, сука, нету. Ебать, пенис убежал. Пенис убежал из-под стола. Пенис убежал, трево! Ебать, пенис. Блядь, пенис в дырке, блядь. Пенис залез в дырку, падла. Вылазь, дурак, я тебя вижу. Вот сучара, прям в дырке запрятался. Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, вылазь сюда. Давай, блядь. Дай маску. Маску. Дай маску, котёл. Да продам её на Авито. На Авито продам. Вылазь, дурак! Ой, дурак, какой же дурак! Тебе пиццу надо?
4: Я хочу пиццу.
1: Какую пиццу, дурак? А, короче, ясно, блядь. Любую придурку пиццу. А-а-а. Ну, хорошо, тогда базарела, блядь. Да-да-да-да-да. Так, где мой яцек?
5: Добрый вечер, мастер, я вас слушаю.
6: Я хочу пиццу.
5: Я вас понял, вам придется приехать.
1: Алло, добрый вечер, извините, это сын подходи. Пиццу оформить можно? Для кобель, блядь. Да. Ясненько, блядь, что ты, блядь, испортил пенис, проклятый, блядь, что ты лезешь, ты скажи мне, блядь, что ты, выебать, дурак, блядь, сиди молча, лезет тут в мои интернеты.

0: свет пространства. Ты якорь, ты якорь, ты якорь срады, ты якорь, ты.
1: Все, попал, да, сука? Ах ты ж. Ладно, тогда идем по Некселю.
0: Ла-ла-ла, тополя, я ебал тебя не зря. Пенис, пенис, пенис, долбоеб. Пенис, пенис, пенис, долбоеб. Да, да, да, да, да. Сука, пиздец, 30 лет, а он такой долбоеб, блядь. Вылазит и пищит, спокойно не дает. Господи, боже ты мой, блядь. Ой, блядь, как я его терплю, вот это, блядь, 54 года. Да-да-да-да, еда. Хуя, дук.
2: В целях повышения качества обслуживания звонки записываются.
0: Да-да, конечно.
3: Привет, вот кто у вас?
0: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Мне, пожалуйста, пиццу. Я хочу оформить доставку, мне пицца
3: вы
0: нужна.
3: Вы в каком городе находитесь?
0: Я живу в Москве, Москва.
3: Вы звоните с стационарного номера телефона, код города не московский.
0: В смысле, какая разница, откуда я звоню? Я хочу оформить пиццу. Пицца.
3: Хорошо, московский номер телефона продиктуйте, я вам перезвоню, подтвердим заказ.
0: Ну вот, записывайте. Плюс 7.
3: Далее.
0: 495, это городской номер мой.
3: Да?
0: Да. 228.
3: Да.
0: 14.
3: 14.
0: Две восьмерки. Светлана.
3: На Ленинский проспект 29 едем?
0: Да, да, да, Ленинский, да.
3: Что заказывать будете?
0: Пицца получается... Вот это... 4 сыра. 40 метров, сантиметров.
3: Что еще?
0: Так, значит, мне нужно еще суши нужны, бергеры надо. Гавайский бергер. Гавайский.
3: Суши какие?
0: Суши, крабы. Ну, роллы.
3: Какие
0: роллы.
3: Крабы?
0: Ролловые крабы.
3: Роллы?
0: Роллы, да, Филадельфия.
3: Роллы, крабы, хорошо.
0: Да.
3: Филадельфия или крабы все?
0: Крабы и Филадельфия.
3: И крабы, и Филадельфия. Хорошо.
0: Да.
3: Что еще?
0: Так, мне нужен еще десерт. Анальный манштук. Чизкейк Нью-Йорк.
3: Анальный манштук. Замечательный.
0: Да. Нью-Йорк. И соус нужен еще чесночный.
3: Что еще?
0: Кисло-сладкий соус еще.
3: Еще кисло-сладкий соус.
0: Да, ну еще запеченный ролл получается, лосось, 6 штук.
3: Хорошо, запеченный лосось, 6 штук. Угу.
0: Все. Сколько еще? Там получается по сумме?
3: 2030 рублей получается.
0: Отличная стоимость, отличный вариант. Можно еще потом, как сготовиться во все это... Насрать жидкостью. Я просто сыну заказываю.
3: Шикарно. Обязательно сделаем вам это.
0: Я сыну заказываю. Дениска зовут. Дениски. Ну, чем раньше, тем Дениска. Его Денис зовут, поэтому насрать туда побольше и запечатать в пакетик все. И прям размотать все, чтобы там все смещалось, все там, чтобы воняло все. Пень, Денис, сухач. Сухачу.
3: У нас здесь завод Микоян есть. Можем там это, коров привезти, они чтобы наложили. Подойдет?
0: Можно еще получается немного. Шикарно. Сикануть туда. Прям в пиццу.
3: Договорились. Час 10 мы к вам приедем, ожидайте, пожалуйста.
0: Все, мы ожидаем. Да, только не забудьте насрать.
3: Обязательно.
0: Всего
3: доброго.
0: Всего хорошего. Бля, утканули деда, пиздец нахуй. Я хуею, блядь.
1: Макян, блядь, какой-то. Что за кикян, блядь? Бля, блядь. О, Доминос хуица. Ой, пицца, осуждаем. Да. Хуяндук. Так, пицца на вынос. Да нахуй мне ее выносить, блядь. Она грязная вся.
4: Здравствуйте. Вас...
5: Привет.
1: Алло, Светлана, доброе утро.
6: Вы звоните на единый колл-центр, который находится в городе Уфа. Мы принимаем звонки по вашему городу с телефона. По вашему городу?
1: Да, город да, да, да. Мне пицца. Пицца, заказ, доставку оформить.
6: Уточните, пожалуйста, на какую улицу желаете доставку оформить в городе Москва?
1: Ну, Сухачев. Сухач. Денчик. На Дениску.
6: Улица какая?
1: Улица Сухача. Улица Сухача, 14. Алло.
6: Одну минуту.
1: Да, да.
6: Сухачева?
1: Сухачева, да. Сукачева, слово к. Сука. Сукач. Сукач. Да. И плюс еще можно... Алло, Светлана, да? Алло, это колл-центр?
6: Такой улицы в городе Москва нет.
1: Ну как это нет? Он в ДНХ 54. Ну, господи, вас как зовут-то хоть? Светлана, да? Я ж вам звонил недавно.
6: Сейчас, одну минуту.
1: Да, Света, да. Я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру, я долбоёб. Оп, я Валера Тутуруру, я Валера Тутуруру. Так, ты мне тут не тяни резину. Ясно, блядь. Все, кинули деда, кобыла. Пожилой перезвон.
4: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, да оставайтесь на линии и дождитесь ответа. Целью улучшения качества.
7: Здравствуйте, ресторан «Фарфор».
1: Алло, Екатерина, здравствуйте.
7: Это не Екатерина.
1: Да, это мне, вы знаете, неважно. Мне заказ в пиццу оформить можно, нет? Пенсионеру.
7: Секундочку.
5: Я хочу пиццу.
1: Ах ты, блядь, сейчас, как нахуй, сука, блядь. Алло, да, Светлана. Алло, Катя. Алло, алло. Алло, Анастасия. Да, как вас зовут в конце-то концов? Что же вы не представились-то? Алло. Блядь, заебал этот сухач. Добрый вечер. Здравствуйте. Ясно, молчишь, в сухаче торчишь. До свидания.
4: Здравствуйте. Вас приветствует ресторан доставки удовольствий «Фарфор». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа. Целью улучшения качества.
6: Здравствуйте. Ресторан «Фарфор».
1: Здравствуйте, Светлана.
6: Это ресторан «Фарфор».
1: Да, я хочу оформить доставку на дом. Пиццу.
6: Город Москва?
1: Город Москва, да. Так точно, абсолютно вы правы. Вы действительно попали в точку. Вы угадали, действительно. Вы очень имеете... Да, Москва.
6: Что именно хотели заказать?
1: Пиццу. Мне несколько пицц нужно заказать.
6: Какие пиццы?
1: Так, значит, давайте перейдем к выбору пиццы. Вот вы знаете, я очень люблю вашу пиццу. Мне нравится курица Джонсон. Ой, диджонский вот это, по-диджонски, короче. Да.
6: Далее?
1: Далее у нас получается еще нужна эта самая пицца. Пицца, какой максимальный размер у вас? 40, да?
6: 30.
1: 30, хорошо, пицца том-ям.
6: Далее?
1: Так, далее еще Маргарита. Пицца.
6: Пицца Маргарита.
1: Да и пицца черная жемчужина, чтобы максимум черноты было. Черная.
6: Хорошо. Сколько персон у вас будет?
1: Один человек.
6: Оплата по карте значит?
1: Человек. Человеком назвать сложно, но в целом он один. Оплата, давайте, да, по карте.
6: Можно номер телефона, который будем оформлять заказ?
1: Да, вас как зовут, скажите, пожалуйста?
6: Сюзаля.
1: Сюзанна, да?
6: Сюзаля.
1: Во, это у вас кличка такая? Ой, извините, да, пожалуйста. Плюс 7. 900,
6: номер телефона.
1: Плюс 7, 911.
6: 228.
1: 1-4.
6: Далее.
1: Две восьмерочки в конце.
6: Как зовут?
1: Можно без имени просто передать ему и все. И у него имя Денис, ну, такое стыдное имя. Постыдное, я бы сказал, позорное. Его Денчик, Денис зовут.
6: Откуда вы узнали о нашем стране? Ранее заказывали?
1: Да, я вас заказывал, но в другом городе заказывал. Фарфор я как бы всегда заказываю. Вы знаете, я, собственно, почему именно вас люблю? Потому что мне нравится, как ваш особый подход. Мне нравится, как работницы ресторана, именно повара, которые готовят эту пиццу, могут мне добавлять дополнительные ингредиенты. Вот, предыдущий заказ мне очень понравилось, как девочка лобковой косточкой терлась по пицце моей, вот этой, по-диджонски. Вот, а другая прям вот эта, по вот этой пицце, которая... Пепперони. Прям брала вот так, как визитная карточка, и водила по дырочке, по писеньке своей. И мне так понравилось, я так начал грызть корку, и вкус такой прям писечный был, с женскими присадками, я бы сказал. Вот, я бы хотел... Тю, ёба. Ясно, блядь. Да. Я свинька, всё. Ясно, пицца хуйма, асуда. Ну тогда похуй, блядь. Все, пенис, хуится тебе все-таки. Хуй тебе, черт. Будешь сосать чембербембру, блядь, дурила вонючая. Все, да, все, пицца не будет, дебина. Все, да, блядь, я, блядь, дебил нашу. Все, блядь, иди нахуй, дебиляра, книгу почитай, блядь, черную. Асу, админ, не уходи, не в игровой коннект.
8: О, слушай, что я сочинил.
1: Здравствуйте.
9: Алло,
1: здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Это Толик, Анатолий.
9: Да. Да,
1: значит, слушай меня сюда внимательно, Толенька. Значит, машину свою, чепырку, ты, во-первых, не ставь туда, куда ты ее ставишь, на мое место. Ты меня понял? И музыку по ночам. Это сосед твой. И музыку по ночам, чтобы ты свою гребаную не включал. Ты меня понял? Ты меня услышал?
9: А хера ли, блядь, вообще? Это, блядь, твоя нахуй парковка, что ли? Что?
1: Это моя нахуй парковка, блядь. Если еще раз увижу твой ебаный тазик, блядь, здесь. Сука, я ни свой крузер не могу поставить из-за твоего дерьма, блядь. Я сказал, насру нахуй на капот твоего тазика, блядь. И музыка твоя, и урод ебал, блядь. Чтобы она нахуй вообще не... А потому что нахуй ты меня уже заебал. Выключи радио свое ебаное. Дай мне поспать, блядь.
9: Ты с какого дома вообще сосед, блядь?
1: Я сосед сверху, парковка. Блядь, ты меня понял, блядь. Парковка, нахуй, чтоб завтра ты свой тазик убрал, нахуй, с моего места. Это мое место, нахуй.
9: Пиздец, блядь. Ебать. Да ты, нахуй, не можешь нормально, нахуй, подойти, сказать там, что.
1: Я ты нормально тебе говорю. Я тебе уже сколько раз просил, блядь, не ставь, нахуй, корыто свое туда. Не ставь, нахуй, мой Land Cruiser 200, блядь, туда, нахуй, блядь, становится, нахуй. Ты, блядь, ставишь, блядь, и, сука, блядь, нахуй место мое занимаешь, блядь. Еще музыки твои,
9: ты блядь. Ты же, блядь, вроде подходил, нахуй, я тебе сказал, что не буду ставить. В чем проблема?
1: Я пенсионер, ты понимаешь, блядь? Я человек не молодой, блядь. И каждый раз, блядь, тебе напоминать о том, что ты молодой, ты должен, блядь, память, у тебя с памятью все нормально, блядь.
9: Ну я молодой, блядь, езжу, музыку слушаю, там, в чем проблема, блядь?
1: Ну нахуй,
9: тем более слушаю,
1: ну ты меня,
9: не слушал.
1: Нахуй мне эта музыка твой ебаный, этот Моргенштерн, блядь, маргарин этот, блядь, ебучий. Ты, блядь, нахуй она мне нужна, блядь?
9: Да в чем проблема, нормально бы подошел, как тогда сказал бы. Я, блядь, вчера, нахуй, выхожу, у меня уже колеса спущены, блядь.
1: Да пиздец, мне похуй,
9: нахуй, я тебе сказал. Да, а что так? Нормально?
1: В следующий раз, если ты не уберешь, если ты свой эту, тазик свой не уберешь, я еще насру на нее. Я сяду, нахуй, на картах, блядь, буду сидеть на твоей ебаной чепырке и срать. И срать, так сильно срать, что ты выйдешь, тебе весь лобать засохнет моя каловая масса. И ты будешь отдирать ее скребком, нахуй, для снега, блядь. Мои какашки, блядь, мои говняки, блядь. Ты меня понял, ты, Толенька?
9: Слышь, блядь, ты нормально, нахуй, общайся, блядь, дядя.
1: Я тебе сказал, нахуй.
9: Базар, что фильтруй.
1: Нихуя себе ты как заговорил со мной, сука. А, ебать.
9: Ты ну знаешь, а хули ты, блядь, такое? Претензий нет, блядь, нормально подойти, поговорить, ты начинаешь, блядь,
1: хуйнести. Я ВДВшник, нахуй. Мне такие нахуй твои, блядь, бабовое, да я, блядь. Я нахуй не люблю, нахуй, просто.
9: Ну чё я тоже служил, блядь, чё нахуй, чё я тоже служил,
1: если блядь. Ты служил в связи, если связист там, там, гоняным был, то это, блядь, ты знаешь, что служил. Еще, во-первых, раз повторяю, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, сколько, нахуй, 2-3, нахуй, ты, блядь, тебе похуй, тебе похую, ты, блядь, как напьешься, блядь, тебе похуй. Ты слушаешь музыку, блядь, нахуй, любое время, что тебе похуй. Ты, блядь, ставишь машину, блядь, на мое место, блядь, тебе похуй, блядь, почти на все похуй, ты похуист или что, блядь?
9: Ну, блядь, я просто, нахуй, молодой, чё, нельзя, блядь, музыку послушать днём, нахуй? У тебя чё, там, дети, блядь, кто, нахуй, я мешаю, что ли?
1: Ты меня
9: я
1: уже,
9: во двор блядь, заезжаю, сразу меня, убавляю музыку, нахуй.
1: Ты меня, блядь, уже заебал. Ты меня, блядь, заебал уже, рано, блядь. Я тебе ещё раз говорю, чтоб ты, блядь, освободил место, блядь, для моей, блядь, Land Cruiser, блядь. Чтоб мой Land Cruiser, блядь, стоял,
9: да,
1: мой
9: блядь,
1: красавец.
9: Я, во-первых, скажу, нахуй, место вообще не твое, блядь, оно общая парковка. Причем я, блядь, должен,
1: хата,
9: нахуй.
1: Схуя ли хата загорелась,
9: там, дядя, блядь, написано, нахуй, твое место, блядь.
1: Это мое место, я первый его для себя подметил, понял, сынок?
9: Да нихуя, блядь. Тогда ставь какое-нибудь ограждение, блядь, шлагбаум, я не знаю, блядь.
1: Я, блядь,
9: раз на то пошло.
1: Я тебе, короче, все сказал, блядь. Это было последнее предупреждение, блядь. Если завтра я проснусь,
9: да блядь, нихуя,
1: и на моем,
9: блядь,
1: и на моем месте твоя ебаная чепырка будет стоять, блядь. Все, нахуй, дядя, блядь. Ты доигрался, блядь. Ну его нахуй.
9: Блядь, блядь, ты на походу войну начал, блядь. Я тебя подопру завтра, блядь. Ебать. Мне вообще реально уже похуй, блядь, стал. Я нахуй съеду с этого дома, блядь, а тебе, блядь, нагажу тут последние, блядь, моменты. Что я, блядь, так хату здесь снимаю, теперь мне похуй вообще стало.
1: Ебать, пиздец. Хочешь, я сейчас спущусь, прям тебя подвижу, насру, блядь.
9: Давай, блядь, спускайся, хули нет, блядь.
1: Я сейчас, нахуй, спущусь и буду срать тебе под дверь, блядь. Обосру ручку, нахуй, блядь, и обоссу ее, блядь. И мне похуй, как ты будешь выходить, блядь.
9: Ну, ебать, давай, дверь, нахуй, блядь.
1: Я реально, я сейчас,
9: блядь, потом, блядь, не срать. Обижайся, нахуй, что с твоим, блядь, крузером, блядь, случилось, нахуй. Не надо вот эти, блядь, претензии потом кидать, блядь, бегать и жаловаться, нахуй.
1: Ебать, блядь, дядя, нихуя себе.
9: Я сейчас предупредил.
1: Прям, я сейчас прям, блядь, выйду на балкончик, нахуй, прям, блядь, нахуй, с балкончика, блядь, буду ссать на твою ебаную чебырку, блядь.
9: Ебать, ну давай, нахуй, удачи, блядь, вон крузер, блядь. Нахуй, машина, блядь, для стариков какая-то хуйня, блядь, обоссанная, блядь. Я, нахуй, нормально пацан езжу, нахуй.
1: На чем? На чепырке, блядь.
9: Ты на чепырке и чё, ебать? Ну,
1: сейчас я, блядь,
9: буду,
1: выйду,
9: нахуй, ездить, и чё?
1: Сейчас я, блядь, насру тебя под дверь, блядь, и выйду, блядь, остатки каловых масс, которые не додавлю тебя под дверь, блядь, оставлю,
9: ну,
1: тебя
9: давай,
1: на чепырке,
9: нахуй, блядь. Ну давай, сейчас, нахуй, выйду, я тебя, буду возле машины тебя ждать, блядь, давай там, нахуй, поговорим,
1: ебать,
9: туда. Раз,
1: ну,
9: такой смелый, ебать.
1: Давай, ебать. Все, нахуй, все.
9: Во-первых,
1: давай,
9: ебать, спать мне, нахуй, мешает.
1: Я тебе еще раз повторяю, сука, ты лучше не доводи до этого греха, блядь. Последний раз, когда,
9: реально,
1: сука,
9: блядь,
1: виделся, вот с такими, как ты, с лентяями, когда последний раз виделся, блядь. Они, сука, вот так вот брались за головы, нахуй, к земле прижимались, ебать, и кричали: не бей, я жить хочу, ебать. Не надо, нахуй, не доводи, ебать. Я спортсмены, нахуй, боксеры, нахуй. Я, блядь, йогу занимаюсь, блядь. Я, нахуй, бегаю быстро, нахуй. Я, блядь, прыгаю далеко, нахуй. Ты меня, блядь, вообще если хуй, блядь, даже, нахуй, поймаешь, блядь. Я, нахуй, как убегу, нахуй, если чё, нахуй, ты будешь там рыпаться, ебать. Ты просто, нахуй, не буксуй,
9: ебать,
1: на меня, блядь. Не буксуй, нахуй, у
9: тебя чебырка, реально, нахуй. Дом какой-то долбоёбов, блядь. Пиздец, нахуй. Я, нахуй, вам так, нахуй, нагажу, когда буду съезжать с этой квартиры. Пиздец, нахуй, охуеете, блядь.
1: Да что ты там нагадишь, блядь? Что ты там нагадишь? Гадить-то нечего, блядь. Сарака-то у тебя маленькая, блядь. Сейчас со мной еще не встречался. Вот бы встретился со мной, я тебя чхобы так раздербенил бы, что у тебя там сопло бы с реактивного,
9: пиздец,
1: самолета,
9: блядь,
1: было, блядь.
9: Это вот этот твой белый, да, он крузер, вот этот, блядь.
1: Да. Белый, белоснежный диамант, да.
9: Пиздец, блядь. Ну, блядь, ты ко мне тогда нормально подошел, начал говорить, что, типа, блядь, то-то, то-то музыку убавь, я, блядь, и не слушал, нахуй, больше. С того момента. Потом, блядь, я вышел, нахуй, вот вчера это буквально было, и вечером вышел, и у меня, нахуй, колеса все спущены, блядь.
1: Ну так и хули, ебать, это колеса у тебя сейчас на машины спущены, ебать. Это знаешь, что такое шинки поспускать, ебать? Ты, дядя, лучше, нахуй, там не буксуй, блядь. Сиди, нахуй, дома молча, блядь, музыку не включай, нахуй. В 10 часов спать ложись, блядь. Машину не ставь возле дома, блядь. Подальше вообще от дома ставь, метров 100, нахуй, чтобы этого дерьма я не видел возле дома,
9: ебать,
1: нашего, блядь.
9: Взял, нахуй, это, послушал, блядь.
1: Ставь, там есть у нас за домом, есть за домом у нас, блядь, отдельное место, блядь, там мусорка стоит, ящики мусорные. мусорные контейнеры. Вот там, блядь, возле них там парашу ставь, блядь. Пусть она хоть там стоит, похую, блядь, нахуй. Но возле моего крузера ту парашу, блядь, и не ставь. Место мое не занимай, нахуй. Иначе я прямо сейчас, сука, и, блядь, еще одно, сука, слово какое-то, блядь, будет с твоей стороны, блядь. Я прямо сейчас,
9: а нахуй. Хули,
1: я прямо сейчас, сосед, мне блядь. Похуй, мне похуй. Я сейчас в трусах, нахуй, спущусь к тебе, блядь. И начну срать под входную дверь, каловые массы надавливать, блядь. Поставлю, блядь, свою,
9: ну,
1: жопу,
9: давайте,
1: раком,
9: блядь, во двор выходи,
1: свою жопу раком, поставлю, сука, поверну, нахуй, как пушку, на твою входную дверь, нахуй. И буду брызгать, нахуй, жижей, блядь, нахуй. Так, сука, что ты, блядь, проснешься, блядь. У тебя дверь, нахуй, как клеем прилипнет, сука, к лутке, блядь. И ты ее хуй откроешь, блядь. Я буду ссать, я буду срать. Еще возьму с унитаза, блядь, этот трубу, нахуй, сниму, блядь, нахуй. Ведро подставлю, все каловые массы, которые будут сыпаться, блядь. Еще тебе их, нахуй, под дверь, блядь. Еще, сука, выйду, блядь, с этим ведром, блядь, нахуй. А ты возьму тебе стекло, вытащу твои чепырки ебаные. Туда все валю, нахуй. На колеса носу, блядь, нахуй. На капот сяду, блядь, буду танцевать, нахуй, блядь. Гимн Украины, блядь, петь, нахуй.
9: Ебать,
1: мне,
9: блядь,
1: будет,
9: блядь,
1: похуй, пойми, мне похуй, блядь.
9: Ты сверху, да, сосед, блядь, я так понял?
1: Да, сверху, нахуй, мне похуй. Да.
9: Ну, пиздец, блядь, вот реально, если, блядь, ты так базаришь, нахуй, не хочешь по-нормальному, блядь, как-то договориться, блядь, я тоже, нахуй, буду какую-нибудь хуйню творить в твой адрес, блядь.
10: Я тебе сейчас отправлял номер телефона и просил сказать об отчислении.
1: Что ты там будешь? Что ты там будешь? Да ты, у тебя кишка танка, ты обосрешься. Ты сейчас уже сидишь, и я слышу, как твой голос детский дрожит. Ты боишься меня, спортсмена, ВДВшника, блядь. Ты меня боишься, блядь, потому что ты меня видел, блядь, какой я сильный, нахуй. Спортсмен, нахуй. Я, сука, блядь, мастер спорта,
9: да,
1: йога, нахуй. Я йогой занимаюсь, нахуй. Я массажист,
9: ты мне звонишь,
1: нахуй,
9: блядь, ночью, меня, нахуй, разбудил, начинаешь хуйню нести, блядь.
1: Я, блядь, занимаюсь медитацией, так, сука. Я йога, нахуй, да мне похуй, потому что ты, блядь, нахуй, вообще уже обалдел, блядь. Ты совсем молодежь, блядь. Вы там совсем, нахуй, похуевали. Я, сука, пенсионер, жизнь прожил, блядь. И ты уважения никакого к старшим не имеешь. Нет бы, сука, извинился, блядь. Ты, сука, что со мной споришь, блядь? Я йога, нахуй.
9: Ну а ты, блядь,
1: я
9: в свое время,
1: боксер,
9: нахуй, ездил там на шахе своей, блядь. Музыку не слушал, что ли, блядь?
1: Да мне похую, сука, я авторитет. А ты кто? Кто ты такой?
9: Я, ебать, а тебя вообще ебет, кто я, нахуй?
1: Ну я понял, ты либо сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас начну действовать. Извинись, нахуй.
9: А за что я, нахуй, должен извиниться, блядь?
1: Извинись,
9: вот за что я сейчас должен извиниться?
1: Я требую извинения,
9: извиняюсь. Место твое, блядь,
1: мое,
9: вообще,
1: нахуй,
9: во-первых.
1: Мое, потому что
9: музыку,
1: я так сказал.
9: После того разговора я, нахуй, громко не включал, когда ты подходил, я не включал.
1: Извинись,
9: уже,
1: нахуй. Все, извиняйся, блядь, потому что я уже, нахуй, на грани, блядь. Мой адреналин, да, нахуй,
9: зашкаливает. За что я должен извиниться? За что?
1: За то, что ты охуел, нахуя. Твоя чепырка меня уже заебала.
9: Ну, блядь, не нравится, съедь, нахуй, в другой дом. Чё ты, блядь?
1: Я тебе сказал, либо ты сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас, нахуй, прям сейчас, нахуй, даже сегодня не какал специально, блядь. Если я, нахуй, то я так жестко хочу срать. Я чувствую, что у меня там жижаба, я вчера бухич пил, блядь. Пивандепл пил, блядь, бухич, нахуй. У меня такая жидкость будет выходить. Ты лучше извиняйся, иначе сейчас буду срать на твой чипыр.
9: О, пиздец, блядь. Я даже не знаю, что тебе, блядь, сказать. Давай ты, нахуй, сейчас проспишься, блядь, и по трезвоку мы продолжим завтра
1: поговорить.
9: Я сейчас поговорим.
1: Трезвый, абсолютно трезвый, нахуй. Ты либо сейчас извиняешься,
9: да я вижу, блядь, трезвые люди,
1: я
9: так,
1: тебе сказал, нахуй, блядь. Мне похуй, я сейчас мивины поел, блядь. Пивандепал их ряцнул, блядь. Сейчас такая жидкость будет из очка выходить, блядь. Ты лучше сейчас извиняйся,
9: кого?
1: Нахуй, шалопай, нахуй, школьник, блядь. Ты таракан, блядь. Да, ты меня уже заебал,
9: должен,
1: ты,
9: блядь,
1: заебал, блядь, меня уже. Ты заебал включать свою ебаную Моргенштерна, блядь. Каждый, сука, день ебаный пидор этот, блядь, нахуй, квакает мне там, блядь. Моргенштерн, блядь, какой-то ебаный у него то Кадиллак, то Мерседес этого хуйла, блядь, то еще что-то, блядь, нахуй.
9: Сказал, мы,
1: то, блядь, скоро у него там, блядь, еще что-то,
9: тебе,
1: блядь, это хуйло, блядь. Заебало меня там, парашка, вырубай его нахуй, блядь. Иначе я сейчас, блядь, спущусь к тебе, блядь. Я насру тебя под дверь, блядь, я, нахуй, насу в замок тебе, в скважину замочную, блядь, что моя моча будет литься тебе, блядь, по внешней стороне, блядь, внутренней двери твоей, блядь, и вонять будет, блядь. Все завоняется, блядь. Я еще потом утром, блядь, пройду посрать туда, блядь. Я, нахуй, чипырку обоссу, блядь. А нахуй колеса сниму, нахуй Сереге продам, блядь, за бутылку водки, блядь. Я все нахуй продаю, блядь. И нахуй свой ланкрузер, сука, белый диамант, блядь. Поставлю, сука, там, и мне будет похуй. Я буду там стоять возле него, нахуй, слушать колонку ЖБЛ, блядь. Свою музыку, нахуй, родную, блядь. И мне будет похую, нахуй, понял меня, блядь, бестолочь.
9: Пиздец, блядь, конечно. Давай реально завтра поговорим, тогда встретимся вот на улице там. Я тебя наберу тогда.
1: Я готов завтра переговорить, блядь. Но только если ты сегодня, нахуй, извинись, чтобы я хоть сегодня тебя смог простить, блядь. Извинись, нахуй, сегодня,
9: я
1: чтобы
9: сегодня
1: поговорить завтра.
9: Я сегодня не буду с тобой, блядь, пьяный, нахуй, разговаривать.
1: Либо ты,
9: давай,
1: сегодня извиняйся для возможности поговорить тебе со мной завтра. Ты должен извиниться сегодня, чтобы я смог с тобой завтра поговорить. Иначе я в противном случае с тобой разговаривать не буду, а буду действовать активно и целенаправленно.
9: Ну, Если, блядь, я реально что-то сделал, блядь, тогда и извинюсь, блядь. Но я ничего такого, блядь, не сделал.
1: Ты мне скажи, послушайте, ты сейчас, блядь, извинишься? Ты сейчас извиняйся? Или мне завтра действовать?
9: Я не буду, нахуй, сейчас извиняться.
1: Ебать завтра ему, урод, сука. Ты знаешь, что это такое? Блядь. Я тебе объясняю, нахуй. Я, блядь, уполномоченный, во-первых, блядь, при исполнении, блядь.
9: Как зовут вообще вас?
1: Меня зовут Антон Павлович Пак. Меня зовут Антон, ты меня должен знать. Меня Антон Павлович, меня все знают, я авторитет. Я авторитет здесь местный. Я авторитет местный, блядь. Меня все знают. Меня все вокруг знают. У меня своя собственная автомойка есть, блядь. Меня все нахуй знают. Все машины мыл, блядь. Меня все знают. У меня такие связи, дядя, чтобы нахуй твоя чипырка, блядь, вообще нахуй в ноль уйдет.
9: Блядь, мне, честно, вообще все равно, блядь, но ты реально не по-человечески поступаешь. Я же с тобой нормально пытаюсь разговаривать.
1: Я с тобой сколько раз с тобой, блядь, нормально пытался поговорить, блядь. А тебе все похуй, этот ебаный твой Моргенштерн и его рот ебал, блядь. То, сука, у него Кадиллак там, блядь, то нахуй Мерседеса свои песни поет. У меня же заебалось, спать не могу, сука.
9: Да какая разница вообще, какую музыку включаю, блядь?
1: Похую, какую нахуй, ты включаю в наушниках себе там, блядь. Включил в наушниках, все, нахуй, слушай, блядь. В ином случае мне нахуй. Нужно,
9: по закону можно вообще до 11 слушать музыку, как бы.
1: Да как, какого хуя ты тогда слушаешь, подлец такой, после 11, блядь. 2 часа ночи, сука, этот ебаный у него, блядь, Кадиллак у него, блядь, там у дебила играет, блядь.
9: Да я не слушал, блядь, не после 11, я уже, блядь, дома сплю, нахуй, после работы.
1: Ты мне, блядь, тут уж и не заговаривай, блядь. Ты мне,
9: ты сука, мне звонишь, блядь, я
1: в два ночи
9: звонишь мне, блядь.
1: Я тебе все сказал, ты доигрался, блядь, все, нахуй, пизда чепырки, блядь.
9: Нормально бы подошел бы и все, нахуй, и поговорили бы тогда.
1: Я сейчас встану, да, нахуй, я сейчас встану, блядь.
9: Да нахуй, сейчас ты, блядь, пьяный,
1: я
9: нахуй.
1: Встану, ты, блядь, нахуй. Сейчас встану, нахуй, да мне похуй, блядь, ВДВшник, блядь. Я сейчас встану, нахуй, я сейчас спущусь к твоей чепырочке, по-нормальному встану. Нормально, сука, до нее
9: дойду, по-нормальному дойду, пойдем поговорим.
1: И нормально ее обтакаю, блядь, ты понял? Я буду срать до тех пор, пока твоя машина не начнет ржавчиной покрываться от моих каловых выделений, ты понимаешь,
9: о чем? Да она и так, блядь, ржавая, нахуй.
1: Да. Вот, что, нахуй, блядь, ты выйдешь, от машины ничего не останется. Просто, нахуй, ебаная, да, пыль, мне... ржавчина, блядь. Потому что я буду срать на нее всю ночь, ссать, блядь. Я буду срать, да, нахуй, ссать, бы... и мне будет похуй, блядь.
9: Да делай, блядь, что хочешь, так колеса, нахуй, не спускай больше, и все, нахуй.
1: Ебать-то, там колес вообще не будет, ты понимаешь. Я их, блядь, первым делом, я их сниму, нахуй, оттуда. Сниму, блядь, эти колеса я поставлю себе, блядь, там в деревне на мотоблоке буду на них ездить, понимаешь, блядь? Мне похую, но... что ты потом, блядь, скажешь.
9: Смотри, блядь, а схуя ли такая ситуация? Вот ты ко мне подошел тогда, вот в тот вечер, ну, вчера буквально мы с тобой разговаривали, а потом, блядь, у меня колеса спущены. Я же тебе сказал, все нормально, типа, я не буду включать. Потом, блядь, колеса спущены, схуяли вообще такое.
1: Да потому что, сука, нахуй, пусть они будут, блядь, спущенными, блядь, чем пусть они будут
9: накачаны. А что ты, блядь, бегаешь там в крысу? Что ты бегаешь в крысу, спускаешь, блядь, колеса, нахуй?
1: Ебать, дружочек, я тебе, потому что я тебя предупредил, блядь, я тебя предупредил таким способом, если ты намеков не понимаешь, что мне заебало вот это корыто твое, блядь, то, сука, нахуй, я тебе позвонил уже сегодня третий раз, я тебе звоню, блядь, сегодня, блядь, чтоб ты, сука, уже нахуй убрал, да сейчас же, блядь, либо ты сейчас же, блядь, нахуй встал, блядь, пошел убрал свою помойку, блядь, там есть у нас место специально, я тебе объяснил, где возле мусорных баков, блядь, поставил,
9: нахуй, блядь, там, блядь, написано, что твое место, блядь, вообще или нет, огорожено как-то или что?
1: Я сейчас тебе, блядь, нахуй огородить, блядь, не выйти, нахуй. Что, блядь,
9: да давай, блядь, чё, давай, чё, сейчас, блядь, выйдем нахуй, вот, поговорим тогда, блядь, возле машины. Чё ты, ебать, блядь, такой напился, блядь, бухой, смелый, звонишь, блядь.
1: Нихуя,
9: а ты
1: чё
9: так сразу колёса спускать,
1: блядь? Ты хочешь, чтобы я вышел, блядь, дядя?
9: Тихаря,
1: ты хочешь, нахуй, нихуя себе, ты хочешь, чтобы я реально сейчас, блядь, спустился, чтобы я одел свои шорты джинсовые, блядь, и футболку свою боксерскую, ебать, или чё, дядя?
9: Ну давай тогда завтра там, блядь, встретимся, раз, блядь,
1: ебать,
9: так пошло.
1: Ебать, ну так бы сразу, извинись, блядь.
9: Не буду нахуй извиняться, блядь. Завтра по-трезвому поговоришь, блядь, со мной, тогда, блядь, нормально все будет. Хуя ли я должен извиняться сейчас,
1: я
9: за чё?
1: Я тебе еще раз повторяю, извинись нахуй. Иначе сейчас я, сука, одеваю свой берет, блядь, ВДВшный берет, блядь, свою нахуй тельняшку, блядь, с полосочками, блядь, голубая, белыми, блядь. Тогда, дядя, ебать, хоть тикай, хоть плачь, мне уже будет похуй, я буду
9: плачь. Ну блядь, я тоже служил, нахуй, в армии, я знаю, блядь.
1: А, блядь, твоя, нахуй, надо, служба, тоже, блядь, вот это я знаю, кем там служил, блядь, нахуй, ебаный, связись, блядь, катушки катал, блядь, сидел, шалопай и картошку жарил, блядь. Служил ты, блядь. Тьфу, блядь, знаю, ты,
9: блядь, не служитель. Настоящие, блядь, ВДВшники так себя не ведут, нахуй. Колеса, блядь, с крысами спускают, блядь, раз на то пошло.
1: Если ты намеков не понимаешь, нахуй, дядя, блядь, то я тебе в открытую говорю, да, это я их спустил, да, я их еще раз спущу, да, я разъебу там все до тех пор, пока эта площадка не будет свободной. Потому что я человек серьезный, у меня Land Cruiser 200, нахуй, и он должен стоять на этом месте, потому что я, блядь, считаю, что это место для него, нахуй, самим богом предначертано, блядь, а твоя ебаная чепырка, блядь, должна, нахуй, стоять далеко, но... нахуй, от глаз людских, чтобы это, блядь, говно, блядь, которое, блядь, нахуй, меня уже заебало. Это ебаный твой Моргенштерн.
9: Ну, на том месте, блядь, вообще, на том месте вообще Камри обычно стояла, раз на то пошло.
1: Вот Камри-то ебаная, блядь, Камри уже там не стоит, как ты заметил, да. Почему? Потому что я, нахуй, сказал, что она там не стояла. Она больше не стоит, да, человек, нахуй, сейчас в реанимации лежит, блядь. Боится, трясется, блядь, хотя я его даже пальцем не тронул. Просто сказал, нахуй, ему, блядь, громко, блядь. Он обосрался, блядь. У него, блядь, яичник лопнул, блядь. Короче, блядь, нахуй, лучше, нахуй, не связывайся. Ну его, нахуй, извинись, блядь.
9: Блядь, все, заебал, заканчивай, блядь. Я спать, нахуй, пойду, ты мне звонишь, блядь, 2 часа ночи,
1: ну,
9: блядь. Давай завтра
1: встретимся, нормально. Пока ты будешь спать, храпеть, блядь. Я, нахуй, сейчас же, блядь, ты засыпай, сладко спи пока сегодня.
9: Не, ну я давай пока... тогда сейчас поговорим, нахуй. Выйди,
1: давай,
9: нахуй,
1: засыпай,
9: тогда реально сейчас поговорим.
1: Ты засыпай, нахуй,
9: хули,
1: ты,
9: блядь,
1: засыпай. А я сейчас, нахуй, буду спускаться тихо, блядь, на корточках, блядь. Медленно, нахуй, спускаться по лестнице, блядь, к твоему ебаному, к твоей двери в подъезде, блядь. И буду медленно и тихо срать. А утром ты проснешься, блядь, как ни в чем не бывало. Забыл о нашем разговоре, будешь выходить, блядь, а нихуя. А там насрано, блядь. Это будет какашек столько, блядь, что ты, нахуй, блядь, лодку будешь себе покупать надувную, чтобы там проплыть, блядь. Ты понимаешь, нахуй?
9: Ты вообще с какой квартиры?
1: Я сосед над тобой, ты.
9: Ну, какая квартира? Я сейчас, блядь, подойду туда, блядь, давай возле тебя на лестничной площадке встретимся.
1: Ебать, ты
9: там,
1: что,
9: блядь,
1: сейчас,
9: поговорим
1: ты
9: нормально,
1: что,
9: чтобы, блядь, до такого
1: ты
9: же не доводить.
1: Осознаешь, что ты сейчас ляпнул, блядь? Ты сам понимаешь, что ты сейчас,
9: давай,
1: блядь,
9: слепал. Встретимся, чтобы не доводить до этого уже, блядь. Нормально, решим вопрос. Я не знаю, что ты от меня хочешь.
1: Ебать, я сейчас... Ты хочешь, чтобы ты реально, нахуй, сейчас встал, ебать, одел свою тельняшку, нахуй, шорты джинсовые, блядь. Размял свои кулаки, блядь, нахуй. Одел перчатки, блядь, или похуй. Кастет там, я не знаю, похуй. Короче, ты хочешь, чтобы я, ВДВшник, к тебе, блядь, сейчас вышел? Ты, блядь, серьезно, блядь?
9: Ну давай, выходи, хоть даже не один, блядь, нормально поговорим, блядь, я тебе объясню всю ситуацию, и все, нахуй, а не по телефону.
1: Так ты мне не надо мне ничего объяснять, ты мне просто скажи, блядь, до каких пор я буду это терпеть, блядь, твои ебаные музыки в 2 часа ночи, Моргенштерна ебаная, и твою ебаную чепырку,
9: я
1: тебе,
9: блядь,
1: сказал, объяснять
9: 10,
1: мне, я тебе сказал, объяснять мне ничего не надо, либо ты, нахуй, сейчас извиняйся и убираешь чепырку оттуда, либо я просто уберу ее сам, я уберу ее, я ее все уберу, я
9: обосру ее. Убери, блядь, давай, нахуй, попробуй, рискни, блядь.
1: Я вот сейчас стою на балконе, я вот сейчас, вот она подо мной прям, твоя чепырка, я сейчас достану писюн и
9: у буду ссать. У тебя окна куда выходят?
1: На твою чепырку.
9: На парковку у тебя окна выходят?
1: Да, я сейчас буду ссать на нее, я прям с балкона буду ссать на нее.
9: Блядь, да, вот выйди сейчас нормально с тобой, пообщаемся и все, нахуй, я тебе объясню ситуацию.
1: Я сейчас,
9: блядь,
1: уже
9: музыку, нахуй, не слушаю.
1: Я ширинку расстегиваю, я сейчас ссать буду, я очень хочу ссать, я сейчас буду ссать на чепырку. Все. Либо извинись, либо все, процесс,
9: блядь,
1: пошел.
9: Я не буду извиняться, нахуй, потому что я этого не делал. За что я должен,
1: блядь,
9: извиняться?
1: Блядь, ну все, пиздец, нахуй. Все, дядя, ебать. Все. Все, тогда ты доорался, блядь. Все, пизда. Все, я сейчас буду ссать. Извинений не будет, да? Все.
9: Пиздец. Я не буду извиняться, блядь.
1: Ух, ну все тогда, дядя. Пока, чепырка, прощайся,
9: блядь,
1: нахуй. Может,
9: ну, хорошо, объясни, когда я, нахуй, музыку слушал
1: я
9: после 11,
1: сказал,
9: блядь. Ты мне в 2 часа ночи сейчас звонишь, хочешь что-то, блядь, сказать,
1: нахуй.
9: Выкинуть. Напился, тем более.
1: Выкину,
9: давай завтра
1: встретимся
9: нормально. В нормальных условиях пообщаемся, блядь. Нет, ты, блядь, сейчас будешь какую-то хуйню творить.
1: Сейчас пообщаемся. Сейчас, ты услышишь, как твоя чепырочка омывается моим дождем. Сейчас.
9: Ебать, ты заебал, блядь, реально, блядь, хуйню нести. Давай, блядь, выйди, реально, блядь. Ты сейчас, нахуй, сейчас с балкона,
1: слышишь,
9: блядь,
1: да?
9: Пьяный упадешь, мне, блядь, кому,
1: слышишь,
9: отвечать, нахуй, за эту хуйню.
1: Все,
9: ебать,
1: да?
9: Ты конченый просто. Ну, реально, пизда
1: все
9: тебе теперь.
1: Все, доигрался.
9: Реально, если я сейчас спущусь, это реально, блядь, так, нахуй, я пиздец, я, нахуй, тебе войну объявляю.
1: Все, да. Все, доигрался, чучело. Все.
9: Пиздец, номер весь... квартиры назови свой.
1: Весь капот,
9: номер
1: квартиры нахуй, назови. Весь капот, блядь, желтый, нахуй.
9: Пиздец. Номер квартиры назови свой, блядь.
1: Все, сейчас. Все, дядя, давай, давай. Мне уже теперь похуй. Я уже начал войну, блядь, я ее не закончу. Я первый ее объявил, я первый ее закончу. Я первый, нахуй, уберу, нахуй, эту чепырку твою, я ее рот ебал.
9: Я нахуй... Если, блядь, если я сейчас выйду, да. Если я сейчас выйду, там реально, блядь, насуна, нахуй, ты, блядь, сейчас пустишься, будешь все убирать, блядь.
1: Давай, выходи, нахуй. Выходи, сейчас я побашу с балкона рукой, блядь, и как раз срать буду на нее.
9: Давай.
1: Давай, давай, выходи, давай, спускайся. Спускайся, спускайся, сейчас ты выйдешь мою жопу из балкона, блядь, висящую, нахуй. Какашки сыпятся, блядь, оттуда. Падла, блядь.
9: Сейчас, я уже в подъезде.
1: Давай, давай, выходи на улицу к чепырке. Увидишь жопу мою с подъезда. Ой, с балкона висящую. Ну что ты, долбоеб, где ты там есть? Чучело, блядь.
9: Ну вот я вышел.
1: А, и видишь мою жопу, видишь?
9: Нет. Давай, блядь, выйди сейчас в подъезде, пока я
1: жопу
9: давай
1: поговорим нормально. Жопу видишь, чучело, блядь. Жопу видишь, посмотри, блядь, в голову подними. Жопу видишь, блядь?
9: Да я без очков сейчас, блядь.
1: Долбоёб, я тебе телефоном свечу сейчас. Видишь экран, блядь, Xiaomi светится мой, блядь.
9: Не вижу, какой подъезд вообще?
1: Xiaomi, нахуй. Видишь?
9: Не вижу. Давай спустись сюда, нахуй, вот, блядь, ты видишь, сука, меня? Блядь. Меня видишь?
1: А мочу видишь на капоте?
9: Блядь, если я, нахуй, сейчас подъезд отпущу, он закроется, блядь, зайду уже.
1: На мне похуй, блядь, выходи, нахуй, сиди там вот свои чепырки, блядь. Как раз одну отгонишь, его подальше, нет, нахуй, отсюда, блядь.
9: Падла, спустись, блядь, сюда, нормально пообщаемся.
1: Да хули мне спускаться, блядь? Ты хоть ты чё, блядь? Ты чё, в натуре, нахуй? Серьезно, блядь? Ты хочешь, чтобы я, сука, спустился, блядь? Ты меня хочешь разозлить, блядь? Ты хочешь, чтобы я, нахуй, сейчас я, ебать, не знаю, что я, блядь, сделал, блядь, нахуй? Или что?
9: Ну давай спускайся, блядь, раз уже начали разговаривать. Я тебе предложил завтра просто закончить разговор нормально, блядь, мирно разойтись там.
1: Ебать, я тебе позвонил мирно, блядь, сказал, либо ты сейчас, блядь, убираешь свою... Если я сейчас с балкона увижу, что ты чепырку отогнал нахуй оттуда, может быть, блядь, я подумаю, прощу тебя, блядь, сумею это сделать, блядь.
9: Ну сейчас, не, сейчас я точно за руль не сяду.
1: Блядь, я сейчас, блядь, тогда я выйду сейчас нахуй, я, блядь, сейчас сам нахуй краном каким-нибудь, блядь, нахуй, уберу нахуй оттуда, блядь.
9: О, блядь. Давай все, блядь. Как тебя зовут еще раз?
1: Антон Павлович, меня зовут Шпак, нахуй. Запомни, блядь, Антон, блядь. Антон, это твоя, блядь, твой страх, нахуй. Твой страх, это Антон, запомни, блядь.
9: Ну, Антон, давай завтра, вот, во сколько ты сможешь?
1: Я завтра? Просто
9: в 9 на работу уезжаю.
1: На чем? На чем ты уедешь?
9: Ну, на машине, блядь, на чем?
1: На какой чем у тебя еще, машины, блядь? Нет, блядь? У тебя чепырка.
9: Ну... Чепырка и чё?
1: Так машина, её тоже, блядь, не будет. Я за ночь её нахуй так запоганю, блядь. Колёса нахуй сниму, нахуй, блядь. Мотоблок нахуй поставлю в деревне, блядь. И нахуй машины не будет, она вся боссана. На чём ты, блядь, поедешь? Можешь, блядь, такси вызывать утром, блядь.
9: Не, ну раз ты, блядь, сейчас бухой, реально, блядь, мало ли ты
1: бухой не сделаешь. Я её
9: отгоню, блядь.
1: Я тебе сказал.
9: Я
1: её отгоню,
9: ладно, и мы тогда поговорим уже нормально.
1: Отгоняй, блядь. Вот прямо сейчас, когда я сейчас, блядь, наблюдаю режешь? С балкона, блядь. Отгоняй прямо сейчас её.
9: Все, ложись спать, проспись, завтра поговорим.
1: Реально. Отгоняй нахуй чепырку, блядь. Отгоняй нахуй свою чепырку, ебаную, блядь.
9: Ну а что ты ко мне не спустился тогда? Мог бы, блядь, в дверь
1: попытать? Я, блядь, сейчас что-то... нахуй наблюдаю за тобой, сука. Я вижу, как ты там, блядь, нахуй трасешься, стоишь. Отгоняй нахуй эту чепырку отсюда.
9: Блядь, все, реально, давай завтра, блядь, закончим этот разговор.
1: Если
9: завтра
1: ты сейчас тогда не отгонишь, блядь, хорошо, там... давай так, нахуй. Ты сейчас извинись, блядь. Для начала просто скажи, извини, блядь, если что не так, нахуй. Я, может быть, сумею тебя сегодня, давай, простить,
9: блядь, чтобы
1: я сегодня,
9: а за
1: чтоб я сегодня не срал тебе, блядь, на чепырку твою ебаную, блядь. Извинись, иначе, нахуй, сука, будет все пиздец, как сложно, блядь.
9: Ну, насрёшь, реально, уже тогда твои проблемы будут,
1: блядь. Это я твои проблемы, такая... твоя машина, блядь.
9: Ну, блядь, так же я с твоей сделаю.
1: С моей, нахуй? О-хо-хо, друган, ебать, запомни, Антон, нахуй.
9: И чё?
1: Нихуя себе, ебать, у меня своя автомойка, мне все знают, нахуй, дядя, блядь, не
9: надо. Меня Толян зовут, и чё?
1: Ебать, ну за мне похуй, как тебя зовут, блядь, нахуй, вообще не важно, абсолютно, блядь. Мне похуй, какая у тебя кличка там, блядь.
9: Ну вот поешь, бля, автомойку у тебя есть своя, на неё отмывать её, вот и всё, блядь. И сделаешь мне нахуй безлимит, дядя, блядь, на пожизненно, блядь, на автомойку.
1: Знает, блядь, у меня погоняло, блядь.
9: Ну чё, знаешь, как у меня... Вот у тебя термин, блядь, так попробуй,
1: слушай
9: нахуй.
1: Слушай сюда внимательно, блядь, и запомни мои слова, блядь. У меня погоняло, ебало очиститель, блядь. Не потому, что у меня автомойка, не потому. Я ебал очиститель, блядь. Поэтому, дружочек, блядь, убирай нахуй сейчас, блядь, либо извиняйся, блядь. Либо завтра там ничего не будет, либо будет каловая масса.
9: Так, все, блядь, реально, заканчиваем разговор, завтра поговорим.
1: Ты сейчас на улице или где?
9: Я уже зашел домой.
1: Зашел домой? Хорошо, дверь закрывай на замок, блядь, и ложись спать. А я буду срать
9: тебе под дверь ночью. У меня, как бы, блядь, проблемы, нахуй, соседи мне не нужны. Я, блядь, себя нормально здесь веду. Не шумлю, блядь, ничего. Музыку не слушаю, блядь, а ты, вот, единственная проблема с тобой только.
1: Как это, нахуй? Вот мне там... что, блядь? Ёбаный твой рот, блядь. Ты меня что, не понимаешь, нахуй? Ты, сосунок, тебе сколько
9: ты
1: лет,
9: нормально
1: блядь?
9: Разговариваешь, блядь, пьяная.
1: Я чмо, нормально блядь. С тобой нормально разговариваю, блядь. Сука, блядь. Я нормально.
9: Да,
1: блядь. Ты хоть какое-то, блядь, уважение, блядь, имей, нахуй, к людям, блядь, преклонного возраста, блядь. Я войну, сука, прошел, блядь. Я, нахуй, где, сука, только на всех, блядь, боевых точках, нахуй, побывал, блядь. Я, сука, Сибирь топтал, нахуй. Я, блядь, на Майдане скакал,
9: блядь.
1: Я на
9: Донбассе
1: ногу терял, блядь. Я нахуй ВДВшник, блядь. Ты кто такой по жизни, блядь?
9: Я, блядь, просто нахуй нормальный пацан, блядь,
1: я
9: работаю,
1: понял, блядь.
9: Чё
1: ясно, блядь. Нормальный пацан. Вот нормальный пацан, блядь. Сейчас извиняйся, либо убирай чепырку, блядь. И все, и ты будешь нормальным, может быть.
9: Давай, нахуй, завтра, если в чем-то я буду неправ, вот завтра поговорим, я тогда извинюсь завтра.
1: Ну давай ты сейчас извинись. Давай ты сейчас извинись, а завтра мы... Блядь. Сука, ебаный Укерс, блядь. $10 съев, блядь.
11: Итак, эта песня посвящается всем Владам и всем великим дуалистам Линейджа. Итак, погнали. А есть Линейджа такой класс, как великие дуалисты, они всех наебают и все от них текают. Итак, начнем. А я лад, а я бог, и мне на все как-то пох. А я лад, а я бог, я ебашу всех как блох. А я лад, а я бог, и мне на все как-то пох. А я лад, а я бог, а я ебашу всех как блох. А я лад, я охуенен, и мне на всех плевать. Мне похуй на малолеток, они мне завидуют. Я великий, непобедимый дуалист. А я всех ебашу на мелкую кашу. А я лад, а я бог, и мне на ТХ как-то пох. ТХ хуйня и меток сундуки в твоей. И сосать охую всех. Глады всех ебашут на мелкую кашу и плюют на закон Л2. Глады всех ебашут на мелкую кашу и плюют на закон Л2.

я его плюхай, нахуй пуски добил. Алады сила, алады боги, атыха полная хуйня. Алады сила, алады боги, атыха полная хуйня. Аопа, опа, а я глад и всем жопа. Аопа, опа, а я глад и всем пиздец. А я глад, а я бог, а я великий дуалист. И мне похуй на такую хуйню, типа мага втыхает танков. Аупа, опа, а я глад и всем жопа. Аупа, опа, а я глад всем пиздец.

0: Я надеюсь, после этой песни все начнете качать великий Гладов. Всем спасибо за внимание. Это я, Валакас.
1: Алло.
2: Добрый вечер. Это отдел кадров, да?
1: Нет, это не отдел кадров.
2: Это Оля, правильно понимаю?
1: Да, правильно.
2: Значит, это кадр Оля, правильно, да?
1: Нет, это просто Оля.
2: Ну, ясно, кадром будете. Меня зовут Анатолий Павлович Жма. Я очень рад, что я вам дозвонился. Я механик. Работаю у вас механиком.
1: У нас работаете?
2: Да.
1: Нет, у нас нет таких механиков.
2: Ну, я вам сейчас расскажу. Нет. Вы меня просто плохо знаете, блин. Хотите, я... Вот... Оля, вот хотите, я вам лично отремонтирую как механик вашу пещерочку? Не понял?
1: Нет, я думаю, не хочу.
2: Ладно, я прошу прощения. Просто... Не понял.
1: Огонь просто.
2: Я не понял, принцесса. Тюх, что там такое? Тюх, ёкерный, блядь. Так, я сейчас не понял. Это механик беспокоит. Что это за смех там у вас? Вы там что, Comedy Woman смотрите, смеетесь?
1: Ой, да не просто. Мне еще не предлагали отремонтировать. Еще никто не предлагал мне отремонтировать пещеру.
2: Я могу. Я просто специализируюсь в этом узком направлении вашем.
1: Понятно.
2: Мне очень нравится.
1: Где же такой профессии?
2: Мне очень нравится, когда узко. Я узкоспециализированный в этом деле.
1: Понятно, да.
2: Поэтому если у вас какие-то там возникнут, скажем, вопросы по, ну, или обслуживанию, или, собственно, может, что-то там у вас нарушится, я всегда готова отремонтировать.
1: Ваши навыки, они просто, знаете, наверное, ну, просто ни у кого нет таких навыков.
2: Это да, потому что очень у меня такая профессия, очень она, скажем, востребована, но... Крайне мало кто занимается этим. Я специализированный специалист, я в обучался, короче, там, за рубежом. Я могу прямо так. Да, я могу прямо так, братью, так, смотрите.
1: Я вот так вот думаете, прям... Думаете, это помогает, да?
2: Я прям беру так вот, раскрываю и достаю оттуда вот этого маленького засранца. И вот так вот снимаю. Может, мы с вами все-таки встретимся, и я вас немного, ну, скажем, ну, сделаем техобслуживание пещеры.
1: Нет, да вряд ли.
2: Не понял?
1: Вряд ли говорю.
2: Не,
1: вряд
2: надо, ли. надо. Лишним не будет, ну, так да, сказать. Да. Надо обслуживать.
1: Не, ну, таких специалистов у нас в Кембридже, конечно, еще не было. Вы, надо... конечно, первый с таким образованием.
2: Я специалист
1: по обслуживанию. До этого к нам просто профильные какие-то средние профессии такие, а тут раз в Кембридже, то я даже не знаю. Как-то.
2: Я специалист по обслуживанию кормилицы.
1: Еще и такая редкая специальность у вас вообще. А навыки-то ваши, они вообще же... Я так понимаю, единственный в своем роде.
2: Ну, чисто для профилактики все-таки, может, мы с вами закуролесимся, так сказать.
1: Для профилактики, да?
2: Да, я профессионально обслуживаю кормилицу.
1: Кормилицу?
2: Ну, в этом плане тоже, так сказать. Я узконаправленный профиль у меня. Мне очень нравится, прям бью так вот. Мне очень нравится елозить, прям восьмирог вырисовывать, прям под ранах. Меня еще называют, у меня есть погоняло, анальный мутант. Я прям могу вырисовывать.
1: Первое понятно, а вот второе, почему мудак?
2: Не, мутант, анальный мутант. То есть, ну я тоже...
1: мутант!
2: Да, я тоже в этом плане специализируюсь в дырочке в задней. Я могу прям ее полностью...
1: Вы вообще даже не узкопрофильный, а широкопрофильный специалист.
2: Ну, у кого как, у кого бывает узко, а у кого широко. Я и там специализируюсь. У меня просто есть перфоратор анальный перфоратор. Я им пробиваю дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Мне очень нравится.
1: Понятно.
2: Так, может, мы с вами встретимся, так сказать, ну и поговорим вот это, да, эту тему интересную.
1: Да, нам вроде по телефону с вами вообще нормально, в принципе,
2: да,
1: вот
2: ну общаемся. Я бы просто хотел все это, как бы, профилактику вам сделать, всего этого. Да. Не понял.
1: Ой, блин, офигеть, просто.
2: В смысле, не понял. Я могу, вы не переживайте, я могу. Я в этом деле
1: профессионал. Я вот вас послушалась, я вот даже не сомневаюсь в ваших навыках.
2: Когда мы начинаем?
1: Да мы уже с вами сколько, подождите, сейчас смотрю. Мы уже с вами как 6 минут, как и 19 секунд, как начали.
2: Ну, это, в принципе, не рекорд у меня. Я, в принципе, когда начинаю бурение, может и на сутки затянуться.
1: Скважина. А, вы и в бурении там.
2: Да-да, я скважины пробуриваю.
1: По профилю он подразумевает под собой множество.
2: Да-да, я еще и скважины пробуриваю. Ну, занимаюсь, так сказать.
1: Ага, угу.
2: Ясненько, ну ладненько. Вы, если что, надумаете профилактику пройти, ТО, техобслуживание в пещерке, то вы мне, пожалуйста, обращайтесь, буду рад с вами пойти на контакт.
1: Так, естественно, я сейчас вот сохраню ваши контакты, такого-то специалиста терять нельзя.
2: Да, да, потому что сейчас предновогодняя акция, абсолютно бесплатно все.
1: Угу. Все, я сохраняю ваш номер.
2: Да.
1: Все, знаете.
2: Запишите. Меня зовут Антон Павлович Елдак.
1: Да вы до этого... Нет, вы подождите, вы же не Антоном представлялись. Вы марку-то держите свою. Вы
2: да какая разница? Мне... Это абсолютно не важно.
1: Блин, забыла, что-то трещина или щелина, или что-то в
2: кощелине. Я для каждой женщины, для каждой девочки всегда по-разному представляюсь, чтобы меня не запомнили, пиздюлей не дали, да.
1: Так мне надо, так ладно, мне нужно записать вас так, чтобы хоть не забыть, знать, что конкретно.
2: Шмурдяк Антон Сергеевич, шмурдяк.
1: Ну, хорошо. Да. Там Елда до этого была, вот мне кажется, Елда это запоминающе, чем шмурдяк.
2: Да, Елдук,
1: я Елда. Вот шмурдяк могу и не вспомнить, а вот Елда как вот увижу.
2: Большой, да, напишите большой так, Елдак так. И сразу вспомните.
1: Большой. Ну, хорошо.
2: Большой вот Елдак плюс монстр плюс секс-машина, аппарат счастья.
1: Пятничный вечер просто разбавили мой, просто повеселили.
2: Хотите, не, я, в принципе, могу и проехать к вам, так сказать, на все этот процесс.
1: Да нет, подождите, надо же подумать. Вы столько предложили профессии, услуг, тут надо сначала... Это слишком много для
2: первого. Ну, ладненько, хорошо, не буду занимать вашего времени, вы подумайте и набирайте.
1: Хорошо.
2: Всего вам доброго, угу. Всего хорошего,
1: вам
2: до свидания.
1: Вам тоже всего доброго, и вам
2: целую,
1: хорошо.
2: Целую в пещеру. А что смешного? Я не смеялся. Ну тогда пошел ты нахуй. Да. Да я-то, сука, тут-то утканул где-то, блядь. Я. Андрей какой-то, блядь. Сраный, блядь. Фидер, осужу. Это Максим, блин. Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте. Настюш, с праздничком вас, с днем рождения. Всего вам самого... Светлого, здоровья вам, любви и благополучия, счастья и всего-всего вам, самого светлого, уважаемая Анастасия. Как ваши дела, Настенька?
1: Это кто?
2: Это Антон Павлович Шмурдяк.
3: Позвони другу.
2: Как ваши дела?
3: Спроси, зачем увел девушку из клуба М-33 в
2: Не понял. Настенька, вы уж меня простите,

0: С Настенькой, получается. Вы знаете, я полюбил вас. Я очень бы хотел бы, чтобы наша любовь была взаимной. Да. Очень, очень, очень хотелось бы. Будет ли у вас время на то, чтобы встретиться и поболтать? Да. Настенька, солнышко, малышка моя. Ой, в смысле, Настенька, да. Алло. Не понял. Не понял. Это да, значит, или не да? Алло. Не слышишь?
1: Конечно.
0: Не, ну а почему я красивый? Ну, ой, в смысле, я буду очень рад, так скажем. Вы уж меня неправильно не поймите, я все же человек такие... Скажем, ну, я, да, я понимаю, что мною сказанное для вас, оно вас удивило, но я все же хотел, чтобы вы правильно меня поняли и дали мне шанс стать частью вашей судьбы. Не понял? Алло? Не понял? Настенька. Я не понял.
1: Какой ужас.
0: Я бы с вами, ну, хотел бы чики-брики сделать. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да.
1: Ну, в смысле.
0: Не, ну а почему бы и нет, Настенька? Мы с вами молодые еще, и у нас вся жизнь впереди. Почему бы не попробовать нам с вами стать единым целым на этой планете, чтобы... так сказать, сделать ячейку общества. Да. Да. Не слышу. Ну так как? Не слышу.
1: Как?
0: Настенька. Настюша, Настя. Ай-ла-ла-ла, ай-ла-ла-ла, мое солнышко Настя, моя любовь. Настя, Настюшечка, моя сладкая девочка, моя, моя мечта. Моя звезда в темном небе, моя луна, ты у меня всего одна, я тебя возьму нежно, обниму и укушу тебя за сосочек, Настя. Подарите мне счастье, Настя. Подарите мне кусочек счастья. Ду-ду-дум. Алло. Ну так как? Не слышу. Не слышу. Не-не, я не слышу. Так что, да чи не да? Это значит да или как обычно? Алло. Не понял. Не, ну я не понял. Что-что?
1: Спасибо.
0: Да не за что. За что? Это вам спасибо, что вы есть такая в моей жизни. Да. Алло. Я, да, ну ладненько, я не буду вас отвлекать, и так много вопросов я задал вам. Давайте вы подумайте, а я как принц буду ждать вас, принцессу мою. Да. Алло. Ну ладненько, до свидания, Настенька, я жду вашего положительного решения.

0: Видимо, дозвонились в Газпром Медиа, развлекательное телевидение.
1: Сейчас я ей расскажу.
2: МРТВ, Ирина, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Это Николай Басков. Я прошу прощения за беспокойство. А скажите, Светлана на месте? Алло.
3: Вот здесь сейчас прямо идешь, прямо по этой стороне, прямо и налево.
1: Я понял, это про меня. Николай Басков, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Что вы хотели?
1: А скажите, пожалуйста, а Светлана у себя там, это Николай беспокоит Басков?
2: Молодой человек.
1: Я
2: все Николай. Разговоры записываются.
1: Я
2: Николай Басков?
1: Да.
2: Угу.
1: Коля.
2: Угу, замечательно.
1: Я не понимаю, девушка, но вы это самое, вы уж извините, конечно, но вот как-то некорректно, я бы сказал бы, немного выражаетесь в мой адрес. Я Николай Басков. Вы меня можете соединить со Светланой?
2: Нет, не могу.
1: А почему? В чем было?
2: Потому что нас нету Светланы.
1: Как нету? Куда уехала Светлана?
2: Ну, вы позвонили в главный офис.
1: Ну?
2: Какую Светлану вы хотите?
1: А, это самое, маркетинг, отдел, клип у нас, мы обсуждали, я звонил, клип снимаем новый.
2: Замечательно, только здесь таких нету. Какой вы клип снимали? На какую песню?
1: Ибица.
2: Ибица? Ибица уже давным-давно сняла.
1: Снято, да, но мы еще хотим снимать клип. Вот, да, общались по поводу.
2: Кто хочет снимать?
1: С Филиппом Бедросовичем. Снимать ваши...
2: Филиппом Бедросовичем?
1: Да. Филипп тут недалеко.
2: Да, замечательно.
1: Да.
2: Молодой человек, если вы думаете, что я дурочка, я не дурочка. Я
1: Николай
2: знаю Коля Баскова.
1: Я Коля.
2: Да?
1: Угу. Не, ну неужели вы
2: чуть-чуть
1: вот
2: охрипли,
1: меня...
2: Чуть-чуть охрипли, да?
1: Уж извините, съемки клипа тяжелая работа.
2: Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай Басков.
2: Это не вы.
1: Я. Три мечты запоздалые, шарманка летает. Ну, тут уж сомнений, я думаю, у вас не осталось. Кто я, да? Николай Басков. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ну. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
1: Вот, и, собственно, скажите, а подъехать, это самое, обсудить со Светланой сегодня вообще возможно? Вот, извините, может, я ошибаюсь, но как ее, это самое, менеджмент именно мне интересует? Да, мы сейчас с Бедросовичем подъедем по поводу съемок, да, просто у нас затерялся телефон ее непосредственно, да, чтобы мы набрали. А, я звоню в главный офис, мне вот дали, да, Варшавское шоссе, да, правильно?
2: Нет, неправильно. Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай. Неужели я не похож на Николая?
2: Нет, вы максимально не похожи на Николая Баскова.
1: Я вот извиняюсь, видимо, связь такая, мраз вы меня
2: связь
1: не знали.
2: Связь плохая, скорее всего, да.
1: Я Николай Басков, вы уж поймите.
2: Молодой человек.
1: Да. Ну.
2: Хорошего вам дня.
1: Нет, ну вы извините меня, Светлана.
4: Спасибо тебе за подписку.
1: Да не важно. Это мелочи все. Вы меня со Светланой соедините.
2: Я вас слушаю.
1: Я вас уже услышал. Вы мне Светлану дайте, я клип снимать намерен. Новый, на новую песню мы с Филиппом.
2: Вы можете снять свою песню на свой телефон.
1: На какой? На мобильный, что ли?
2: Ну, можете на мобильный, да.
1: Не, ну вы уж извините, это ж не серьезно. Я звезда. Я Николай Басков.
2: Я звезда, я Николай Басков.
1: Я Николай Басков. Есть у вас
2: я
1: кто-то?
2: Я верю, что вы Николай Басков.
1: А вы, извините, вы, может, меня не узнали, но дайте кого-нибудь другого сотрудника, я сразу меня узнают. Я Николай, я немного болею, да, действительно, уж, может быть, как-то не узнается мой...
2: Молодой человек, Николай Басков живет в Москве.
1: Да. Абсолютно точно. Я вам...
2: Правильно, замечательно.
1: Я из Москвы вам звоню вообще-то.
2: Я верю, что вы звоните нам из Москвы.
1: Николай Басков.
2: Но...
1: шарманка все так же, шарманка в Париже, она чужестранка.
2: Молодой человек, у Николая Баскова в репертуаре таких песен нет.
1: Здрасте, приехали. Это моя самая популярная песня в те годы, шарманка. Золотая чаша, золотая, да понятно.
2: Молодой человек.
1: И бит. Да. Я Басков.
2: Нету этих песен у Николая
1: ясно.
2: Баскова.
1: Ясно. Вы не желаете помочь народному артисту, правильно, Светлана?
3: Валю. Ну,
1: ясно, все с вами. Ну, я сейчас подъеду. Я просто без фонограммы сейчас.
2: Молодой человек.
1: Я без фонограммы, видимо, да, не такой немного у меня голос, как на экранах. Да, ну понятно все. Ясно, ясно. Не хотите Николаю помогать, да? Баскову, звезде, народному артисту. Филипп, Филипп, ты слышал?
4: Да, слышал.
1: Ну, пожалуйста, видишь. Вот так вот, ну ничего, ничего. Вас как зовут?
2: Алла Пугачева.
1: А, вот все. С чувством юмора смотрю вас нормально. Ну, как
2: да, мне... замечательно.
1: Ну, ясно. Я Николай Басков. И вы это...
2: Замечательно, а я Алла Пугачева.
1: Ясно. Все понятно с вами.
2: Вот и познакомились.
1: Ясно все с вами. Не хотите... А вы знаете, я вот хочу новую песню, да? Клип, клип. Ла-ла-ла-ла-ла, золотая чаша, золотая, наполняется ароматом спермы.

0: А, извините, я это вслух сейчас исполнил. Алло.
1: Молодой человек.
0: Я пожилой человек, я Николай Басков, мне уже 50 лет.
1: Спасибо, вот Николай Басков не 50 лет, к сожалению.
0: Вы знаете, сколько мне лет, зачем такие вопросы задаете? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну,
0: Николай Басков я, Николай Басков. Мне 41
1: год. Я верю,
0: год.
1: Что вы Николай Басков.
0: 41.
1: 41? Вы же сказали, что вам 59.
0: 50-й год, какой 59, Светлана? Ну что ж вы, а? 51 моему вот... скажем, напарнику, другу моему, коллеге.
1: А, Филипп Бедросович, да?
0: Бедросовичу, да.
1: Замечательно. Я предлагаю вам заснять с Филиппом Бедросовичем видео,
0: да,
1: и отослать его куда-нибудь на первый канал.
0: Ну, вот так вам, что ли, отослать?
1: Что?
0: Вам отослать. Вот я... Вот...
1: Да, да, Аллу Пугачеву отошлите.
0: Ясно, я с вами. У меня есть хом-видео уже, собственно, скажем, снято с Бедросовичем. Ну ясно все. Николая Баскова не уважаете как артиста, да?
1: Мы очень уважаем Николая Баскова как артиста, но настоящего Николая Баскова.
0: А я какой, извините уж меня, Светлана. Алло.
1: Да, я вас слушаю.
0: Ладно, я
1: вы
0: давай...
1: Вы решили свой вопрос?
0: Да, и давайте сейчас подъедем мы с Бедросовичем, мы непосредственно...
1: Подъезжайте в Кремль.
0: Нет, я с вами обсужу вопрос того,
1: так
0: чтобы
1: а
0: меня
1: сижу.
0: Как артиста не признали. Я народный артист, поймите. Я Николай Басков, я золотой голос России, я...
1: Молодой человек,
0: шарманка.
1: Я верю, что вы золотой... Шарманка, да.
0: Да.
1: Есть такая песня.
0: Есть моя песня. Шарманка в Париже, она чужестранка. Опа! Не слышу.
1: Молодой человек, я верю вам.
0: Ну и что мы дальше? Ну и какой консенсус нашего с вами диалога? Мы как будем
1: консенсус
0: дальше?
1: Консенсус нашего диалога?
0: События, как развиваться дальнейшее нашего диалога? Мы как-то
1: я вам предлагаю, вы сейчас записываете с Филиппом Бедросовичем свой клип.
0: Ну?
1: И потом присылаете его на первый канал.
0: Ну, могу. Филиппок, вставай. Сейчас мы еще сделаем.
1: Мы сейчас, все сейчас... замечательно.
0: И что дальше?
1: Давайте.
0: А кому? Вам? У вас вы... какая почта? Светлана.собака.ру?
1: Да, да.
0: Ясно все с вами. Опять все шутите, да, со мной?
1: Нет, я не шучу. Ну вы же назвали почту. Вот туда и присылайте.
0: Вы хотите, чтобы я гадзанул?
1: Что вы хотите?
0: Чтобы я гадзанул, да?
1: Гадзанул?
0: Гадзанул.
1: Он хочет гадзануть. А вы знаете, у нас тут рядом еще Валерий Леонтьев сидит.
0: Вот и это самое, Валерке привет передавайте. Но я с ним особо не это, он мне не нравится.
1: Да, а что так?
0: Я хочу гадзануть вам. Раз, два, три. Нормально, или нормально?
1: Да, мы все оценили ваш талант.
0: Ясно, Николай Басков не на то способен. Могу вам такое, там все, чтобы это самое, но ясно. Ладно, в общем, Николай Басков скоро приедет к вам, я то есть. И
1: хорошо.
0: Мы с вами обсудим уже дальнейшего действия, потому что следующее общение, то есть, да, которое между нами образовалось, это конкретно неуважение к народному артисту России, то есть ко мне, к Николаю.
1: Вот народного артиста Николая Баскова я уважаю.
0: Я Николай Басков. Я и есть
1: я
0: Николай
1: верю,
0: Басков.
1: Что вы...
0: Я настоящий я Коленька. Я звезда. Я Коля.
1: Вы звезда, может быть, я не спорю, но...
0: Я Коля.
1: Ну, может быть, вас и зовут Николай. Я не буду утверждать по-другому.
0: Николай Басков.
1: Хорошо, вы Николай Басков.
0: А
1: самое главное,
0: а,
1: чтобы у вас и было хорошо.
0: А, извините, а вас как зовут?
1: Алла Пугачева меня зовут.
0: А это не важно, как вас зовут. Я уже знаю, как вас зовут. Николай Басков все знает.
1: Отлично. Замечательно.
0: Я понял, в принципе. Ладно, давайте извинитесь, я пошел.
1: До свидания.
0: А извиниться?
1: Хорошего дня вам.
0: А извиниться за непризнание народного артиста?
1: За что я должна извиниться?
0: За то, что не признали Николая Баскова.
1: Я вам сказала, я знаю Николая Баскова, даже лично с ним общался, я вам больше скажу.
0: А я вам скажу еще больше. Николай Басков — это я. Вы сейчас со мной общаетесь.
1: Замечательно. Значит, я дважды с двумя Николаем Басковыми общалась.
0: Нет, ну вы понимаете.
1: Мне просто бинго по жизни.
0: Я Коля, я бинго.
1: Вы бинго. Угу, хорошо.
0: Вот так вот вы с Колей никогда. Понятно все. Вот так вот, да? А ну, я хочу приехать клип снимать у вас! Ой, все, Филипп, больше не снимаем клипы у них. Все.
1: Молодой человек, вы не плачете, самое главное.
0: Я не плачу, мне обидно просто. Народный артист России. Голос золотой. Ясненько все с вами. Ясненько, золотой голос России и так со мной. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Не плачьте, молодой
0: а
1: человек.
0: Я не плачу, ну как тут не плакать, а?
1: Я верю, что вы Николай Басков, вы золотой голос России.
0: Я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я Николай, я Коленька, я Николай, я шарманка. Золотая чаша золотая наполняется ароматом ж. Ясно? Золотая чаша золотая наполняет ароматом чая. Мир, которым чаша обитает, золотой чашей называют. Золотая чаша золотая, золотая. Извините,
1: молодой
0: я
1: человек.
0: Сейчас, я сейчас без фонограммы, вы уж не судите строго. У меня без фонограммы.
1: Да, не,
0: не. А?
1: Да, да, замечательно.
0: Ясно.
1: Мы аплодируем вам стоя.
0: Хотите, я могу рыпануться?
1: Нет, не надо.
0: Я хип-хоп еще сейчас пишу с Бедросовичем. У нас рэп.
1: Молодой человек.
0: Да, я.
1: Спасибо вам большое за концерт.
0: Я извиняюсь, конечно, но вы, конечно, уж не правы по отношению Николая.
1: Я очень люблю Николая Баскова.
0: Я Николай Басков. То есть вы меня любите. Ну, понятно. Ну, раз уж так сложились карты, раз вы меня любите, значит, мы с вами можем чики-брики устроить.
2: Как это?
0: Не понял.
2: Что за грех?